0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: 2209. Это может быть и выдуманная история, но такое может быть и по-настоящему. Я ничего не отрицаю девчонок, но девчонки должны быть на втором месте. Мы с тобой, брат, лучшие друзья. И вот мы собираемся с тобой пойти погулять. И вот такая шняга происходит, блять. Не девчонка звонит.

приходит опять. Я иду к тебе, куда в намеченное место, а тут девчонки идут с пары походу. Короче, одна мне говорит то, что хочет со мной петлять, а

нет живых и плачет, плачет, плачет. А ну что я натворил, и подхожу к братве. А братва мне говорит то, что Дэна нет в живых. Его побили в ту субботу скинхеды. Его отвезли в скорую помощь. Он рассказал и умер, блядь. И просил тебе это, вот это передать. И теперь, бро, я над твоей могилой сижу и плачу, стою, дарю тебе цветы. Я забил на тёлок, я найду скинхедов и за тебя, бро, отомщу. Где? Yeah.

с тобой вдвоем и возьмем у бармена алкоголь Бора-Бора. Не виделись давно, с тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком.

вдвоем. Деньги есть у меня, попьем там алкоголь. Зашли в местный бар, бармен говорит: вам что? Я говорю: 200 грамм бора-бора и корефану бора-бора. Не виделись давно, с тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком.

давно. С тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком.

0: топлюсь на...
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Я из дома все продал, но зато спидов пожрал. Занял денег у друзей.

0: Пошли всех нахуй! А ты ща пизды был. Я лично никогда не скажу водке до свидания.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

раскаленный и диджей в ударе. Большинство татаров собралось на этой пати. Все просто отдыхает и никто не парит. Завтра у Рушана футбольный матч, но ему вообще-то насрать. Он так или так выйдет в основу, забьет голы и уйдет домой. Ему же не нужна слава.

0: Татары такой народ, который не сдается никогда. Они прут, берут пример с козла. Это я имею в хорошем смысле. То, что они не ищут ничего в коромысле. Пытаются добиться всего сами. Это же татары, они с усами. Плюс 100 брутальности борода. А если есть еще приора, то любая тёлка тебе скажет да. Рушан такой пацан, который держит слово. Сказал, что завтра будет приора, значит будет, все будет. Он еще любит пить кумыс, но это очень сложно. Его в Москве купить нереально. На долбеке только заказывать, да. Это принципиально.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну. Мы

будем мы друг другу досаждать. Ведь знаешь, что меня ты будешь вспоминать, ты будешь тосковать и встречи нашей ждать, и точно так же я.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Фотопленка коника, два голых школьника втопил в пердак мешко. Ну как мешок с говном, румынный талон гламурного хип-хопа. В кармане кондом и контекст, мои слова как ножи в китайской кухне. Слышишь, петух, это мы казнили тех гагуль в лесу. За соснами в наручниках, правой ручкой скидывал зигу. Подрезал кофточку Прингл, Миху трахал весь Кинг-Крим. Южный берег Крыма, с нами пьет пиво Валькирия. Французский поцелуй с языком, на тебе кофта цвета кофе. Хотя голая ты прелестна вовсе. Я Синевским хмурым увлекся. Махмуд думает о сексе или о Джексоне. Заходим в штопор, копей в шортах. Ковалев втерт кокой. Серег, хочешь еще дорогу? Под фанк меня тошнит помидорами. Хвастаюсь новыми туфлями, Лаврову передернуло. Джузеппе Вене отзовется снова. Приходится шифроваться в подъезде от Жени Богачева.

0: Мне похуй нахуй на чеберлитаху, хуярю в пердю в багажнике гарнатомет. Мне похуй нахуй любую затараха на чеберлитаху и башу нахуй.
1: Узбек похуй нахуй.

0: Какой-то сап, ебать его взад. Едет, пиздит туда-сюда, туда-сюда. Я мигаю ему, ну а он нахуя. Ну что за пидораски, ни туда, ни сюда. А я что-то так типа приготовил бочку. Обгоняю слегка, приоткрыл окошки и крикнул ей в сторону: шайтанка, блядь, тебе чебрек жарить или манты крутить? Она смотрит охуела, нихуя не втыкай. Ну хули, подумал я, такое бывает. Обделил бок мозгами, да и пошла она в пизду. Тормозну на остановках, в чахана пойду пасу.
1: Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху. Хуяру впердю в багажнике гранатомет.
0: Узбеки похуй нахуй, чеберек захаваю, на чеверле таху, ебачу нахуй.
1: Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху.

таких, мой друг, кирзачами по иглу, что сидеть в углу, люди тянутся к теплу. Сегодня ты читаешь рэп, чтоб заработать.

хлеб. А солдатский рэп — это чисто по еблу. Никаких панчей, просто тупо по еблу. Никаких йоу-йоу, просто

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

вышел вон. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение.

что обрел, обнял летящий башлачок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает мое.

вот такой стишок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает мое поражение, это знает мое торжество.

Шарапов и Жорик Трупак. А хули тут делать? Тут только так. 700 метров в юге и Жорик Трупак. Тут только так, и иначе никак. Тут только так, а иначе тут как?

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Выстроена, как цветок, вы изящный, как свищ, ваши зубы во рту, как зерно кукуруз. Я хочу растоптать вас ногами сапожищ, набивая под нос.

С большой буквы музыкант, ты подарил нам свой талант. Про нашу жизнь все время пел, а сам ты много не успел. Мы встанем все из-за стола, осушим свой бокал до дна. Гитару в руки мы возьмем, и песни мы твои.

нас! Других, как Юра Хойклинских, не будет никогда таких. Поверьте в это так, неоспоримый это факт. Он был всего один лишь раз, он взял, пришел и спел для нас. И он для нас всегда живой, Юрка Хой.

На первое хуйну вам сейчас какашки. Закормлю я вас сейчас за хуевой крестоты, чтоб в толчке подохли вы от гнойной.

0: приятного аппетита.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Могу сложать.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Нагая, я слышу.

0: игроки в Battlefield это господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Я был мужик. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: I hate you motherfuckers. I hate you motherfuckers.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Боже, это невероятно.
2: Я выключу.
1: Нет, все нормально. Я выдержу.
3: Простаивает мой станок для скорости.

0: руках, вся зарплата на кармане, надоедает тушку варан. Это твой лифт на эшафот, рефрижератор смерти, эшелон. Помнишь, как хорошо пахло, когда мама готовила шарлотку? Теперь у тебя выбор прах и банка таблеток, хлорки. Выбор сложный, наворачиваются слезки. Я радуюсь стороне, сократизирую, изливаясь молоко и селедки. Хочу помазать трепуху зеленкой, избавиться от кожных гнилостей. Помоги мне, о боже милостивый, все будет делаться ради бога. Музыка кончилась, потрескивает радиола, но больше похоже на глухой пролет. После паленки жидкий помет, благо потемки. А тебе со мной, ой, как стыдно. Да, тебе со мной, ой, как стыдно, когда я вылизываю коробочку с остатками соуса сырного, когда отказываюсь забирать из садика нашего сына, когда ты хочешь потрепать мои волосы, но я лыс, как Саймон Сима, когда я такой же скучный, даже когда синий, когда я возвращаюсь на работу и опять торгую симками, когда, как у узбека, полна дешевого хлеба, продуктовая корзина, когда отковыриваю налить себе в бокал из морозилки, когда я копирую стиль жизни у паразитов.
1: Она мне нравится.
2: Я, правда?
1: Да, меня это заводит. Достань свой армейский нож и порежь меня здесь.
3: Я мужик был. Я мужиком.
4: Синьо,
3: я подохну. Я мужиком подохну.

сжечь пушечное мясо, концентраты и нефть. Сломанные крыши, пищевые отходы, идеальные примеры, сперму, газ и дерьмо. И только это праздник, все летит в пизду. И только это праздник, все летит в пизду. А, и только это праздник.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Раз, два, три, Женечка. Танкисты, пидорасы.
2: Чё за хуйня, блядь?
1: Танкисты, похуй сосы. Танкисты,
2: пидорасы. Дядя, прекращай приколы, ёб твою мать.
1: Танкисты, хуй сосы. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуй сосы. Танкисты, пидорасы.
2: Танкисты, долбоё.
1: Танкисты, хуесосы. Танкисты, пидорасы.
2: Танкисты,
1: долбоёбы. Павел Борисович со мной бухает водку, пока ты дрочишь свою немытую селедку. Танкисты,
2: пидорасы. Танкисты, хуесосы.
1: А кто такой Евгений? Это пидорас. А кто такой Евгений? Это лох.
2: Блядь, да что за хуйня?
1: А кто такой Евгений? Это пидорас.
2: Ты кто такой
1: Евгений,
2: вообще?
1: Евгений,
2: кто такой,
1: пидорас. Евгений, это гений, пидорас. Гений, гений, пидорас. Евгений, гений, гений, пидорас. Евгений, гений, гений, хуесос.

Я не пидорас! Я военком Ленинградского района!

0: пидора.
1: Короче, я больше
2: татуирую. Танкисты хуесосы, танкисты пидоросы, танкисты долбоёбы. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты хуесосы, танкисты пидоросы, танкисты долбоёбы.
3: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

на этот остров, остров, где все у нас есть, и лавровый лист, и георгиевский крест, и коралловая роча, и нефритовый тест, и спицы Сальвари, и клавиши Баха, и трубка Магрита, и шапка Мономаха, и счетчик Гейгер, и черточка Альцгеймер, и локон Эйнштейна, и тапки Витгенштейна, и маятник Фуко, и сам Фуко, и другой Фуко, и Умберто Эко, и ботинки Эко, и продукты Эко, и курочки.

собачьи мозги, и куриные мозги, и петушиные мозги, и масло на головушке, и шелковые носки, и шерстяные носки, и ХБ носки, и новые решения от скуки и носки. И проза, и боксил, и прозок, и шторы, и ткани, и полы, и потолки, и все, и то да все, и все, это еще не все. А вот извольте-ка посмотреть на этот остров, где все у нас есть. И розовые бантики, и некроромантики, и книга апресяно-полексической семантики. Такой покемон, сихой покемон, и лотреамон, и громкий крик, камон, и сладкий цветок.

гриппа, и средства от гриппа, и средства от порчи, и средства с глаза, и слезы из глаза, и сопли к бизнесу, и успехи в бизнесе, и психоанализ, чтоб мозги не разболтались, и басё, и то-то сё, и всё-всё-всё, это ещё не всё. А вот извольте-ка посмотреть на этот остров, остров, где-то он есть. И Ахафис, Феликсу, Эдмундычу Дзержинскому, и гибны Леониду, или чуть не Дзержинскому, и новый Орбит, и старый Арбат, и тройная защита для всех ребят, и мягкий Пепермин, и сочи Джуси Фрут, и буржуазный капитал, и пролетар, и труд.

Брати, народи, чем масы свет. Пузырные жопы, лихие дела. Я в ложу упал, чтоб не видеть ваш нет. Но там отражаются ваши тела. О, пошли вы все нахуй. А, пошли вы все нахуй.

Я лезу на стену, меня не убить, но я протыкаюсь на ваши пупы. Пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. По имени душных, по имени нужных, по имени званных, по имя Джаващих.

нахуй. Пошли во все нахуй. Пошли во все нахуй.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Так и скажем. Хую-ю, хую-ю, так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, хую-ю, так и скажем. Так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Если ты чё хуёвое скажешь про дверь, лучше сразу уёбывай, чтоб без потери. И держи за зубами свой сраный язык, ведь к такому никто на Твери не привык. Наваляет пизды православная Тверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся, тут всё охуеть. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь. Если ты залупиться не с хуя решил и сказал, что хуйню пел наш круг Михаил, ты тогда извини, ведь ничто не спасет. Здесь тебя отъебут и посрачники в рот. Наваляет пизды православная Тверь, ох, пизды наваляет. Не веришь, проверь, даже не сомневайся, не вздумай посметь, и так было и будет, при круге и впредь.

Если ты чё хуёвое скажешь про дверь на ноже, ты очутишься. Хочешь — проверь, ты держи на замке свою сраную пасть, а не то туда могут излить твою страсть. Наваляет пизды ненаглядная дверь, наваляет пизды. А не веришь — проверь, даже не сомневайся. Тут все без пизды, и не вздумай пиздеть, бля. Получишь пизды, наваляет пизды. Православная дверь наваляет пизды. А не веришь — проверь, даже не сомневайся. Тут все охуеть, и так было, и будет, и в прошлом, и впредь. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьезно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Как-то так. С вами был Евгений Колесников. Пока.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
2: Добби Фрэш.

0: остался. Ох ты, пиздец. Еблан, ты тупой, блядь, откуда ты там?
1: Пожалуйста, ехай, блядина, ехай.
0: Ехай, блядь, ебучая боль.

0: Алло!
1: Инвалид свирепо рычит, открылась рана у барана. Пес хочет наркоз, увеличился анальный понос. Был у меня передоз, порнуха на движухе, все мухи слетели, замариновались гортань. Отъебали в попу, наказались, пизду побалывались. Где мои приятели, работодатели? Давайте постукаем платьицами.

сползу с дивана на ковер. Будь у руля, поднесу к твоему носу своего с руля, убери пузыри. Поехал на море, попал в санаторий, как мошка в анале, нашла какашку. Расскажите сказку. Полоскал ласково киску в маске на Пасху, взглянул на сыворотку с качели. Мой зад засел в саду. Прекратил

Как дела? Я напердела. А тоскухи сидят на ухе. Я закусил твои сиськи шампиньонами. Со шпинатами, которые приготовили шпионы. Гадость гордилась мной. У блядей из жопы течет ручей. Из индейки увидел сына в богине. Бля, проебал паспорт, похуй, ем карцеру.

0: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Как же мне хуёво, парни.
2: А, блядь.

0: и дрочу, потому что дома скучно. Пока член не отвалится, я буду дрочить и, конечно же, в баню ходить.
1: Бань, парилка, ёбней горилка, водка и пивай, полный раздолбай.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: отдыхать, чем зимой работать.
1: Я хочу бухать и баса, телефоном фото.
0: Лучше летом отдыхать, чем зимой работать.
2: А то однажды поработал зимой, теперь баб нечем ебать.
3: Я вообще в жизни ни дня не работал.
2: Во дела. А вы что говорите, пойдем пивка попьем. Да какое мне пиво сейчас, у меня какие проблемы.
1: Никогда

0: Пусть лучше папа зимой летом работает. Спасибо.
1: Подфм.ру представляет.

0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.
1: Я бужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Ты, бля, чё, охуела? Ты чё, бля, вообще? Ты чё, бля, вообще, бля, отхватишь лещей? Ты вообще охуела? Попутала, мразь! Я тебе говорю, бля, куда забралась? Ты была не права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела? Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне

0: не пизди слишком много. Тебе говорю, а не то прямо здесь тебя приговорю. Не пизди и паскуда, не вздумай молчать. Я тебе вопрос задал, пора отвечать. Ты была не права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Хлеб всему голова. Мы выполнили план пятилетки. Хрущев показал всем Кузькину мать. Запомните, современные ебаные малолетки, ложить хлеб вниз головой — это неуважение к хлебу. Неуважение к хлебу, блядь! Неуважение к хлебу, блядь! Все едят хлеб.

мечи и переворачивать его вниз головой нет смысла, потому что это неправильно и это неуважение к хлебу. Неуважение к хлебу. Неуважение к хлебу, блядь! Неуважение к хлебу!

Бабадуся вновь порадовала всех ржаной мукой. Свежей, похожей на кокаин. Но это не тот порошок, который ты потом стираешь в горшок, скушав очередной пирожок, мучной пирожок. Вспомни голодомор, сука. И переворачивать хлеб вниз головой не в твоей компетенции, ёбаный хипстер. Это неуважение к хлебу. Неуважение к хлебу, блядь. Неуважение к хлебу. Неуважение к хлебу. За такое тебя возьмут под конвой. При Андропове ты бы отправился прямо в Джанкой. А сейчас подумай своей головой. Возьми кусок хлеба правой рукой, положи его так, как нужно, съешь бутер, закуси суши и помни, что за неуважение к хлебу

Неуважение к хлебу, блядь! Неуважение к хлебу! Неуважение к хлебу! Ты помнишь бублики с маком, ватрушки, сосиску в тесте, котлету взятие, все свои пьяные пирушки, разбросанные крошки по полу. А крошки по полу — это тоже неуважение к хлебу. Вспомни рассказ Ивана Стандюка «Кусок пирога». Это неуважение к хлебу.

Шайный, Посольский, Подовый, Вороница, Дарница, Кулиничи. Без этого ты бы не смог прожить и ни дня. А когда ты сидишь на хлебе и воде, то ты не разбрасываешь крошки.

0: Неуважение к хлебу, блядь.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
2: Нам улыбается Матильда и раздевается уже. В руке царя большая дилда по спецзаказу Фаберже.

Вот салюта, такие оба в неглиже. Блестит на тумбе конвалюта антизачаточных дрожжей. А Николай бьет Матильду, епет из дилда и без дилда. А я не буду фильм смотреть, остановите все, я выйду. Они, смеясь, ебутся в Смольный, и в зимний долбятся зело. Порозовело так прикольно Матильды царское село.

0: вдвоем всегда.
1: Милый мой под рябиной крепко меня полюбил. Прямо под бюстгальтер он лапищу свою запустил. Я сижу и млею, своя не своя. Ах ты моя сися, пропащая ты моя.

0: Я мужик был. Я мужиком подохну.
1: Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок, анонист чертов, будь ты проклят, иди, идет, трахать тебя, всю твою семью, говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла, иди сюда, мерзавец, негодяй, гад, иди сюда, ты говно, жопа.

Лишь только нормальные парни хуярят ко мне на концерт. И даже когда мент приходит, сегодня он больше не мент. Лишь

парни приходят послушать меня, а не вся эта сраная перхоть, любители, сука, говна, на их уебанских концертах, чтоб ее пидорасы торчки, а у меня на концертах

ты слышишь, нормальные парни уже собрались по дворам. На их уебанских тусовках по псам такие торчки. А у меня на концертах скины, палатьё и качки. На их уебанских массовках по пса пидорасы торчки. А у меня на концертах скины, капота и качки. На их проститутских массовках мажоры свинота торчки. А у меня на концертах скинные фанатьё и качки. На их уебанских тусовках жлобьё бутланы дурачки. А у меня на концертах скины гопота

Каждый хочет от кусочка отломать побольше, чтоб не пустовали рощи ваты проще. С Пакистана родом взрослен, солнце мощно. Кто курил, спроси, из того же прет точно. С одной точки в фурах нычат нычки.

0: похуй так-то, а кого так-то, аккуратность так-то.
1: Алло, а? Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.
1: Алло,
2: а?
1: Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.

0: Бля, Руссо. Воу-воу, знаю, скоро тебя потеряю. А сердце не может понять, а мне его трудно унять.
1: Алло, это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм. Алло, это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.

знаю. Бьют по лицу мне дубинкой, влетают в квартиру ногами, раз 10 пинают, ведут к холодильнику, все вынимают, а там ничего нет, кроме бананов, яблок, морковки и баклажанов. Перерыли в хате, все вверх ногами, и лейтенант орет: сука, где тайник с сырами? Там твои соседи все рассказали, отвечай, паскуда, где тайник с сырами? Отвечаю то, что никаких сыров у меня нет, и вообще я типа беган сыроед. Последний

0: Не смешно на вас! Не смешно на вас! Не смешно на вас! Страна дураков!
1: Дружок, после тебя еще будут выступать группы. Это что там, тебе что, похуй наш фестиваль, да?
0: Сегодня мы закончили.
1: Ты понял меня или нет?
0: Понял.
2: Спасибо нашим дорогим гостям из Омска. Я думаю, название «Гражданская оборона» — хорошее название. Ведь если граждане хорошие, то и оборона.
3: Отлично. Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

прожили полжизни в стране дурачков. Она была из фарфора, а он из сучков. Сухим фанерным листом он прикрывал наготу. А если дядю приснится, просыпался в поту. Она не красила волосы импортной хной. Ее прическа по жизни была голубой. Но деревянной душе познать любовь не дает.

Тебе все с детства говорят, не пизди, баб. Лежим в жопу, давай деньги, ты их раб. Иди работай, покупай им телефон. Дари цветы и трепещи под каблуком. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль.

И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Тебе все с детства говорят, да убоись. Не смей перечить, ты глупее, смирись. Всю жизнь живи, как уебанский толераст. Ну а она, когда захочет, тебе даст. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. А вот моя пыталась тоже попиздеть. Она поверила, что буду я терпеть. Подруги ей сказали, это все хуйня. Но не учли, она нарвалась на меня. Ты нарвалась на пиздюли, и мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль.

0: Бухай с рулем! Бухай, сука!
1: Я мужик был, я мужиком. Я подохну.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

бля, за все заплатил. Но я больше не буду жить так, как я жил. Я русский славянин, православный воин, карающая твани, боец рецидивист. Я русский славянин.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Я видал нахую все, о чем я пою. Я не очень умен. Ебал в рот закон, нахуй мне гороскоп. Ща бы ёбнуть кого б, но какой с меня спрос, сука ёбаный сос. Я в тюрьму не пойду, а я нахуй в пизду. Пойду лучше нажрусь и к бледям завалюсь. Нахуй мне гороскоп, пей пока не усоп. Всем я, сука, грублю, никого не люблю. Нахуй мне гороскоп, ща бы ёбнуть кого б. Ну какой с меня спрос, сука ёбаный стос.

я у нее под колпаком.

0: тетя и бабы завод!
1: Блин, ну у нас в отделе кадров такие бабы, блядь. Такие нормальные. Такие жирные.

Боров. Боров здесь. Боров с вами. Пожилой Боров. Мне 54 года. Я уже почти пожилой. Хоть мне уже полвека, но я до сих пор трясу свои губы.

ушах. Я читаю рэп везде. Там, где мне не дают по пизде. Я читаю его везде. Там, где не дают по пизде. Я знаю, что все рэперы пидорасы. Чтобы читать рэп, не нужно ничего. Ничего абсолютно. Но мне по...

0: что я пидорас?
1: Руки пусти! Руки пусти!
0: Да я рэпер, да я пидорас!
1: Руки пусти! Руки пусти!
0: Нихуя в натуре, то пород ебаться! Ханста! Я Амахасу! Я Амахасу, блядь!
2: Я мужик был, я мужиком, я подохну, я мужиком подохну.

0: Отлично.
1: Я мужик был.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

она меня любила, а я ее ебал. Она за мной ходила, а я просто с ней бухал. Она всегда меня ждала, когда приеду я бухой. И не ебала мне мозги, что вот такой я раз такой. Ее я в карты проебал, да просто, сука, перебрал. Да еще подлили мне хуевой водки жидкий кал. Тебя я в карты проебал, и будто сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь, не такой я разгреб.

она меня любила, ну и я ебал ее. И даже и не парился, мол, там хуё моё. Она меня любила, и как же, сука, жаль. По пьяни не играйте в карты, в этом вся мораль. Я в карты проебал,

и сейчас, наверное, любит, и помнит обо мне, и как я оказался, сука, в этом вот говне. Сейчас Дэнзел протрезвею, отыграюсь и не психуй, мы все вернем, как было, все обратно один хуй. Ее я в карты проебал, да падла и буду пережрал, да еще карта не пошла, не фартанула, я ебал, тебя я в карты проебал, давно ведь, сука, не играл, да ты не ссы, я отыграюсь, отыграюсь, слово дал. Ее я в карты проебал, да нихуево перебрал, да и вообще я обожрался, как собака прямо в кал, тебя я в карты проебал и прямо сам себе насрал, да ты не ссы, я отыграюсь, все, я хлопнул и погнал.

0: обрубляют, и старушки забьют.
1: Если ты нас не возлюбишь так, как любим мы тебя.
0: Если я проголосуюсь демократию любя.
1: Нам все равно, что ты скажешь, мудак. Мы с президентом дуем танк. Нам все равно, что ты скажешь, мудак. Мы с президентом дуем танк.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.
3: Ты думаешь, я наркотой угашен, как минимум?

Лишь только глаза мне смежает зелье, я вижу всю ту же херь. Как Маша у мертвя из подземелья ко мне открывает дверь. Один лабутен у нее железный, другой костяной лабутен. Она грациозно проходит и...

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сережа,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: русское зло.
1: Он на всех же бережет.
0: Ради нас на смерть пойдет.
1: Не смей говно роптать.
2: Должен ты ему внимать.
1: Покрестись и поклонись.
0: Он нас всех переживет.
2: Наш бессмертный президент.
1: От подарок нас спасет.
2: Наш бессмертный президент.
1: И крещеных разобьет.
2: Наш бессмертный президент.
1: Он же истинный оплот.
2: Наш бессмертный президент.
1: Они смотрят на него. Косорыло их хуйло. Улыбнись, перекрести, ему в ноги повали.
2: Ты не смей говно роптать.
1: Чтоб сказала твоя мать, ему в ноги повали.
3: Ты ща будет заебись.
1: Он нас всех переживет.
2: Наш бессмертный президент.
1: Когда деньги спасет.
2: Наш бессмертный президент.
1: Эти крещеных разобьет.
2: Наш бессмертный президент.
1: Он же истинный оплот.
2: Наш бессмертный президент.
1: И вот так люди.

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: безработная хуйня! Ты чё, блядь? Ты без денег ходишь, карахуй, ты сын? Хули ты у меня деньги стреляешь? Иди на работу устройся сначала, иди поработай, а потом мы с тобой поговорим, безработное говно, блядь. Чего она?
1: Дави безработное!
2: Безработное говно!

этаж, а? Вот я своей жене всю зарплату отдаю. Всю зарплату. Ну, немножко себе оставляю, а так все жене. Ясно?

0: безработная хуйня! Да ты, блядь, ты даже в лазурный не можешь зайти нормально в двери! Не, пацаны, на самом деле, вот, ну, реально, безработные такие пидорасы!
1: Да тебе никто не даст, нищебродная уйдет!

0: Боритесь по книг,
1: чтобы знать, что нам делать, как жить.
0: Есть ведь Божий закон ведь, и есть президент.
2: Остальные можно песни допить,
0: смело. Только строг и пост, истинная вера
3: научит вас, подонков, как и сколько жить.
0: Только строг и пост, истинная вера.

0: нравится.
1: А вам нравится, что
0: не
1: миром
0: нравится.
1: Правит сатана?
0: Миром?
1: Сатана.
2: Да.
1: Он был ангел, стал сатаной.
2: Нет.
1: А, я знаю это.
0: Миром
1: сатана?
0: Миром не правит сатана.
1: Сатана правит миром.
0: Нет.
1: Ну, миром извини. Правит сатана.
0: Слушай, командир, извини, я не согласен. Сатана слабак.
1: Сатана сила.
0: Слабак,
1: а Бог
0: он.
1: Слабый.
0: Он слабак. Вот ты знаешь, вот говорю, сатана слабак.
1: А ты, я думаю, что он сила еще.
0: Нифига. Человек
1: когда
0: сила.
1: Бог возьмет силу,
0: человек
1: сатана
0: сила.
1: Умрет.
0: Я говорю, человек сила.
1: Вот так.
0: Вот. Я согласен вот именно с человеческой концепцией. А сатана и все такое, мелочи.
1: Он был ангел-паразит, он Иисуса Христа казнил. Сволочь такая, ну.
3: Ну ладно, это ж люди там.
1: Иисус Христос хороший был человек.
0: Ну, Иисус Христос, конечно.
1: Но Библию создать. Это Библия была такая, знаешь, Библия была, что это поведение
0: это
1: человека в обществе.
0: Библия это написана была
1: вот.
0: до Иисуса Христа.
1: Нет, он сам.
0: Вы просто историю плохо знаете. Ну, вы историю плохо знаете. Она за 8000 лет была написана. И предписано, что появится Иисус Христос.
1: 3000 лет.
0: Не
1: 3000 лет.
0: 8000.
1: 3000. Нет, все ерунда.
4: Я бурик был. Я буриком.
5: Синьо.
4: Я подохну. Я мужиком подохну.

Я хотел бы все знать, чтоб тебе доказать, что любой мужик должен все время бухать. Только ты не поймешь, один хуй нихуя, потому что ты дура, говно и свинья. Да бываю на

книжки не читаю, нахую я их видал. Я в шортах загораю, и весь свет я в рот манал. Я люблю пивко и водку, помахаться и бухнуть. Я люблю большие жопы и кого-нибудь пырнуть. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Я, бля, книжек не читаю, только жопы и метру. Если ты чего мне вякнешь, с тобой быстро перетру. Лучше мне не попадайся, сука ебаная лень. Я таких ебал на зоне, а ебаться мне не лень. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, но приговорю. Ты чё, бля, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща тресну по морде, я парень простой! Я, бля, книжек не читаю, я видал их нахую. Я бухаю и махаюсь, и хуи во всех сую. Лучше мне не попадайся, сука ёбаный олень. Я таких ебал на зоне по три раза каждый день. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты, бля, чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Ща ёбну по морде, я парень простой.

с горячим чувством глубокого удовлетворения я хочу рассеять отдельные товарищи недоразумения. В воспитательных целях отвечаю сопливым несознательным мальчишкам, которые не кстати совсем забыли об имеющейся в наличии заветной книжке. Если возникает вдруг

Отдельные непонятные вопросы мы не станем мудрствовать, мы поступим просто. Мы откроем нашу заветную книжку на заветной нужной странице, прочтем очень внимательно.

0: внимательно. Если вдруг вам покажется, что в какой-то фразе имеется лишь туманная прострация, это неверно, товарищи. Как раз вот здесь и содержится максимум информации. А если вы не найдете совсем ничего, всю книжку заветную перетусуя, значит, можно быть спокойными, товарищи. Значит, проблема вообще не существует.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Я мужиком был.
1: Сережа,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: сами не жили, и вам не дадим!
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Пацаны, вообще, ребята, классно.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
2: Слушай, давай я тебе спою чем-нибудь, а? Так, значит, аккорды первые такие.

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: не жизнь, а тюрьма. В армии плохо для каждого лоха. Просто захуй, обожрёшься дерьма.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Синьо,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Я топором рубил, махал клинком, рубил с плеча. Если бы трею нанести, хотел бы лучше хохоча. Под пару щепки вверх летят, колбу испарен на раса. Налево раз, право раз, оставаща на глаз касаясь. Уклон налево, хватит клинков, ах, черт, направо перебор. Поправо хрех, черт, подели, опять. Чтобы тем прямо хорош, подтекет топор руки.

Моя гордость, хрест, туда, сюда. Осталось, сколько нас держитесь, гады. Ерунда, заставим вас понять вопрос. Привод размеренный другой. Веснул клинком летит топор. Проходят годы, очередной. Последняя три чески на бар.

0: всячески и кучу старого говна.
1: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Нету СС ни сна, ни дня, где

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Всем ебало заткнуть, когда я говорю, и спокойно, и мирно сидеть. Всем ебало заткнуть, всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Всем ебало заткнуть, всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Команды не было, пиздец, я всех порву, ебёна меч, всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне тоже на пизды когда-нибудь, и я найду свою любовь. Всем ебало заткнуть, когда я говорю, я, бля, всем ща ебло разобью. Хватит, сука, пиздить, хватит, сука, пиздить, я такую хуйню не люблю. Хватит, сука, пиздить, хватит, сука, пиздить, я такую хуйню не люблю. Команды не было, пиздеть, я всех порву, ебёна меч, я всем ебало разрисую, сука, в кровь.

А я простой пацан, как ты, мне точно так же до пизды. Когда-нибудь и я найду свою любовь. Команды не было, пиздец, сейчас всех порву ебеными, сейчас всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же до пизды. Когда-нибудь и я найду свою любовь. Когда-нибудь и я найду свою любовь.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Пробуем писаться. Гэ-ка-чи-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ. Гэ-ка-чи-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ. Гэ-ка-чи-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ. Гэ-ка-чи-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ.

КЧП, ПП, ПП, ПП. Дни августа на склоне лета, период чрезвычайных мер и апельсинового цвета, успокоительный торшер. Волнение радио «Свобода», бессонье, безверье, бред.

0: просто ЧП. Вот сотворение кумира. Ха-ха. Трехцветен на экране вот. Преддверие праздничного пира. И у свинцем на диване кот. В итоге этих смутных дней украсть нас будет моим портретом, чтобы всегда в пространстве этом царил культ личности моей, царил культ личности моей, полил культ личности моей. Гекачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе, гекачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе, гекачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе. Я качи пе-пе-пе, пел пророк Санбой. Фу, хорошо.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Опа. Да что там говорить, блядь? Опа. Ебать. Сисабеске елевью, ун урату миндатоте. Тенгу кебалар кантиго ой. Веке тумарада, блядь. Ебать. Блядь, вот сука. Мастурами эль камино ке ей вой. Туту эрес эль иман ей соль эль метал. Вой сернаду армандо эль план. Соль кон персоналу альсенару эль пульсо. Оеда. Аеме эста густанду масте. Todos mis sentinos van pendos mas esto hay camarlo sin pilingun apura.

А на зоне мне заебись вполне. И отсюда шлю я привет жене. А начальство все на хую видал. Я ебал их в рот и три хуя клал. По ебальнику, там я

Гражданину, начальнику, поебальнику, поебальнику и еще молодъебну посральнику. А начальство все, гнидые зверье, зачитали вслух письмецо мое.

0: Ёбну пыром по сральнику, а на зоне мне нихуёво жить. Есть и с кем подраться, и с кем дружить. А начальство я нахую видал. Я ебал их в рот и в ноздрю ебал. По ебальничку, там я гражданину, начальничку, по ебальнику, и еще, сука, ёбну по сральнику, по ебальнику, там я гражданину, начальнику, по ебальнику, и еще, мало, ёбну по сральнику.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

видишь, как чмо смот, как мамкиных. Хули прическа, блять, что бабам нравится, это неправильно.

жестких мер. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в

ходишь, такой весь прилизанный. Хули ты слушаешь мамку и отчима? Будь мужиком и общайся с кем следует. Ты что,

костюмах научат тебя с кулаками добру. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах умеют ценить просто.

любому свою правоту. Лишь крепкие пары в спортивных костюмах умеют ценить простоту, красоту. Крепкие парни в спортивных костюмах нравятся девушкам.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Синьо,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

пидорас. И я в районе солнечном живу, и я люблю зеленую траву. Но пришла по почте хренотень,

0: А когда тебя заведут туда, ты этим лезвием себе брюхо вспори. Да сильно так, чтобы не царапина была, а кишки наружу. Ну, не мне ж тебя учить, как брюхо вспарывать. Тогда они тебя не тронут. Сами в дверь постучат. И поедешь ты в больничку. И там тебя откачают.
1: А потом опять в эту пресс-хату.
0: Нет, такого не бывает.

Брисхате у нас, как всегда, заебись. Неспроста ведь мы все, сука, здесь собрались. Сейчас загонят кого-нибудь к нам на убой. И пока мы работаем, стрим.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

лечит. Блин, это же прав, который мы воняем. Блин, это кровь, которую сливаем. Лежи, лежи, лежи, лежи. Лежи, лежи, лежи, лежи. Лежи, лежи, лежи.

Не живи.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Растропой.
1: Да. Ну, это же можно, это же не кощунство.
2: Согласен.
3: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.
4: Здравствуйте! Да-да-да, это опять с вами Максимка, сексуальный красавчик. Да-да-да, милая, сегодня...

не хочешь, сиди да помалкивай. Я, бля, такой дважды не повторяю, бля. Коли пиздишь, бля, тебя мне не жалко, бля.

Обессудь меня, любишь пиздеть. Ну, люби и расхлебывай. Сейчас тебе ёбну, бля, для профилактики. Вон твои лифчики, можешь уёбывать. Нехуй, падла, пиздеть было. Я же советовал, я же тебе...

0: деле, я раньше в таких, бля, отвертки засовывал. Любишь пиздеть? Тогда не обессудь меня, я же тебе понятно все обосновывал. Что получила коза охуевшая, я за пиздеж раньше ножики всовывал.
1: Обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

продавцы, помните, сегодня вы можете продавать пиво несовершеннолетним и наживаться на их ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Главное, что мне на душе было заебись.
2: Ладно, сантура хорошая. Давай, нет.

0: Я был мужик. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: У мужчин есть свои развлечения. Может быть, они грубее, чем те, к которым привыкли вы. Но это наши, мужские развлечения.

подойди. Где-то я тебя видел. Нет, перепутал, бля, нахуй, не знаю. Что-то одет, больно модно для парня ты. Что за эмблема такая блатная, бля? На, поебалу, за модные шмотки. Ты чё, сука, умный, бля? На, хули дернулся. Я, бля, таких, как ты, пиздил, бля, с измольства. Из-за таких, как ты, я, бля, ёбнулся.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Мой достроен, дом мой достроен, и я в нем один. Скрипнула дверь за стеной. Ветер осенний стучится в окно. Плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман. Звезды не видно совсем. Давние боли идут чередой. Пусть собираются все. У-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-

Ночью роза, а на утро туман. Солнце не видно совсем. Далее боли идут чередой. Пусть собираются все.

0: И скупавшись в унитазе.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Что ты хочешь сказать?
3: Да.
2: Я не хочу, чтобы ты здесь был.
3: А я хочу здесь быть.
2: Я не хочу.
3: А я буду здесь.
2: Ты не будешь говорить?
3: Буду говорить.

идет такой, очень сильно непростой. Это кто идет такой с бородой? Не дает мне мирно жить, баб ебать и пиво пить, не о чем с ним даже поговорить. Нелегал, нелегал.

не жует. Кто испортил мне весь день, наступил на мою тень. Сука, мне теперь испортил весь день. Нелегал, нелегал, нахую тебя видал, нахую тебя видал, нелегал. Нелегал, нелегал, нахую тебя видал, нахую тебя видал.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Все, пошли бухать!
1: Бля, а я уже бухнул!
2: Отлично!
3: Я мужик был! Я мужиком!
2: Серьёзно?
3: Я подохну! Я мужиком подохну!

ёбнулся союз. Все переобулись, поменяли масть. Это наступила независимость. Сразу поналезла всяческого чма. 10 лет поханил, пидорас Кучма. Пидор Янукович тоже уебан. Срочно собираем в Киеве Майдан. Охуенно скачем, новой ховорым.

я мужик осиськи, как у Лары Крофт. К медиаресурсам я ебашу софт. Это ж не работа, а пиздота, блять. Отъебите, суки, дайте пострелять. Конченые твари, наконец один. Вай

майданутом Киеве воровали еду, воровали еду у простых солдат. И журналист Сережа Рулев пошел выяснять в одиночку к ворам за солдат для расплат. Но хитрые воры, чтоб снять подозрения, пос...

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Забытыми. Я поднимаю свою рюмку с ёбаным пивом, я купаюсь в фонтане. Забытыми. Забытыми. Я ВДВшник рота подавусима, я. А я ВДВ, у меня розовая берета. Я из ВДВ, подали нахуй. За ВДВ, за ВДВ, я поднимаю рюмку пива. За ВДВ, за ВДВ, я поднимаю ёбаную кружку пива. Блять, я бухаю, я купаюсь в фонтане и улыбаюсь. Опа, а опа, а я ВДВ, блять, за ВДВ. Забадава, я поднимаю ёбаную кружку пива, блять. Я купаюсь в фонтане, потому что рота 228, рота 228, ВДВ батальон. Забадава, забадава, я поднимаю бокал этого пива, блять. Я купаюсь в фонтане, рота 228, оп. Забадава, забадава, блять, забадава, нахуй ВДВ, я, блять. Я, блядь, ВДВ, рота 228. Я ВДВ, рота 228. Я купаюсь в фонтане. Я в фонтане. Я купаюсь в фонтане. У меня на голове голубая хуй шапка. Я купаюсь в фонтане. Фонтане. За ВДВ, сука. За ВДВ, блядь. За ВДВ, блядь. За ВДВ, сука.

0: спасти нам!
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: крепко. Слоник на трубе
1: играет.
0: Там здоровый как шанхайский. Я пельмень принес. Тебе покушать, покушать, покушать, покушать.
2: Ну не надо, но не стука.
0: Нафиг, нет, браток, покушать. Хочешь, я насрусь?

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Синьо,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Сколько я не искал золотого святого, всюду грубый оскал, всюду черное слово. Всюду грубый оскал, всюду черное слово. Сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине или в бранном тумане накрывал.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: to yourself.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Украина всю свою все свое существование отсасывала у России. Украина всегда была меньше России. Киевская Русь — это было место, где жили россияне. Потом украинцы туда пришли. Украина всегда была в составе России. Всегда принуждалась быть в составе, потому что русские сильнее. Русские лучше украинцев. Ёбаных украинцев! Твоя мать, шлюха! Твой отец, пиздобол! Твоя кровь, уродская! Россия, великая страна! Украина, блядь! Скоро станет русской! Нахуй опять захватит! Вы всегда были частью России! Вы никогда не были отдельным государством! Вы всегда отсасывали у нас! Слава России, блядь! Сука! Убьем Украину нас! Да вы что, у меня дед убил трех украинцев, в том числе и твою бабку, блядь! А твоя мамка пила капельки моей, блядь, спермы! Она сейчас пьет мою сперму, знаешь? Сука, блядь, я тебя в рот ебал, твою семью нахуй!
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
3: блядь. М-Спок здесь, да. Трек про анонизм. Да, да, да. Нет, нет, нет. Анонизм, анонизм, анонизм. Любит каждый организм. Если ты

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьезно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Пацаны, вообще, ребята, классно.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Сынёк,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

0: спасет!
1: Наш бессмертный президент!
0: От подарок нас спасет!
1: Наш бессмертный президент!
0: И еще разобьет!
1: Наш бессмертный президент!
0: Боже,

0: мудаков!
1: Крещённых мудаков! Много у него забот!
2: И всё больше года в год!
3: И меня нас бережёт! Ради нас на смерть пойдёт!
1: А ты ропчешь на него!
4: Богомерзкое хуйло!
1: Он нас всех переживёт!
5: Наш бессмертный президент!
1: Нас Израиля спасёт!
5: Наш бессмертный президент!
1: Они за классных разорвёт!
4: Наш бессмертный президент!
1: Боже истина!
4: Переживет!
1: И нас всех переживет!
5: Наш бессмертный президент!
1: От протеста спасет!
5: Наш бессмертный президент!
1: И крещенных разобьет!
5: Наш бессмертный президент!
1: Уже истинный оплот!
4: Наш бессмертный президент!
3: Нас всех переживет!
5: Наш бессмертный президент!
6: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

сталкивая и знакомых в нашей стране новые законы. Мусора бегают по моему дому, стучат в мою дверь, я им открываю. Бьют по лицу мне дубинкой, влетают в квартиру ногами, раз 10 пинают. Ведут к холодильнику, все вынимают, а там ничего нет, кроме бананов, яблок, морковки и баклажанов. Перерыли в хате, все вверх ногами, и лейтенант орет: сука, где тайник с сырами? Нам твои соседи все рассказали, отвечай, паскуда, где тайник с сырами? Отвечаю то, что никаких сыров у меня нет, и вообще я типа бегом сыроед. Последняя фраза все усугубила, не так меня поняли эти дебилы. Говорят, устроим с игристым телефоном.

0: дому.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Сеньор,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

Всем здорово! С вами Евгений. Ситуация на днях случилась такая неприятная. Есть у меня одноклассник, Ярошенко Миша. Ну вот, я его позвал на хату бухать с пацанами. А он, сука, крысой оказался, прикиньте. Испиздил цифровик мой. Я решил сочинить рэп и сочинил рэп свой. Называется крыса. На свете крыса Миша Ярошенко. Я тебе ебало разобью, ублюдок. Если ты мне, сука, не вернешь мое бабло или мой фотик, который пизданул, я тебя найду, где бы ни скрывался ты. Разобью ебало и разотру твои кишки. И с пацанами я тебя поищу. Но ебало я тебе вновь разобью. Можешь не пиздеть, что его ты не брал, потому что я-то знаю, пацаны сказали мне.

уничтожу, сука. И пидарась, мразь. Тебе, бля, повезло, что тебя дома не было, потому что с пацанами мы искали, бля, тебя. Если мы тебя когда-нибудь найдем, то ебло разобьем и труп закопаем, потому что ты вообще, блядь, охуел. Так же, как твой брат, такой же токсикоман. Мы тебя найдем и рожу разомнем, ебало, бля, сломаем, ебало, бля, порвем. И наглую твою рожу об стену ебанем. Будем угорать и над тобой стебаться. Ты же пидорас или хуесос. Короче, крыса, теперь тебе пиздец. Крыса, бля, ебаная, жди, тварь, тебя

0: скажу, сука. Пидорас, мразь. Нахуй ты вообще так с пацанами поступаешь, пиздишь у них, что не попадя. Ты чё, блядь, как Диман? Такой же долбоёб. Ебало вам обоим за это, бля, разбить. А если ты не понял, короче, объясняю. Чтобы деньги были, или цифровик, иначе сам, бля, знаешь, что за это будет. Ебало, бля, сломаю обоим пидорасам. Теперь, блядь, мразь, ты знаешь, за что тебе обман. Теперь тебя найдут, ебло, бля, разобьют. И если руки длинные, то ты не переживай. Мы их, бля, все отрежем в рожу, бля, насрём. Йоу. Всем спасибо, пацаны, всем пока.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: ничего.
1: Он их всех забережет. Ради нас на смерть пойдет.
2: Не смей, говно, роптать.
3: Должен ты ему внимать.
1: Покрестись и поклонись.
2: Он нас всех переживет.
3: Наш бессмертный президент.
1: От Батаров нас спасет.
3: Наш бессмертный президент.
1: И крещеных разобьет.
3: Наш бессмертный президент.
1: Он же истинный оплот.
3: Наш бессмертный президент.
1: Они смотрят на него. Косорыло их вело. Улыбнись, перекрести, ему в ноги повали.
3: Ты не смей, говно, раздать.
1: Чтоб сказала твоя мать, ему в ноги повали.
4: Ты ща будет заебись.
2: Он нас всех переживет.
3: Наш бессмертный президент.
1: От Америки спасет.
3: Наш бессмертный президент.
1: Они крещеных разобьет.
3: Наш бессмертный президент.
1: Ты истинный оплот.
3: Наш бессмертный президент.
2: Ты, говно, не смей роптать!
1: Много у него врагов!
2: И крещеных мудаков!
1: Много у него забот!
2: И все больше года в год! И президент нас бережет! Ради нас на смерть пойдет!
1: А ты ропчешь на него!
4: Богомерзкое хуйло!
2: Он нас всех переживет!
3: Наш бессмертный президент!
1: От Израиля спасет!
3: Наш бессмертный президент!
1: Не так классных разорвет!
3: Наш бессмертный президент!
1: Наш бессмертный президент!
3: Наш бессмертный президент!
4: И нас всех переживет!
2: И все будет заебись!
4: И нас всех переживет! И нас всех переживет! И нас всех переживет!
1: И нас всех переживет!
3: Наш бессмертный президент!
1: От Батареса спасет!
3: Наш бессмертный президент!
1: Некрещеных разобьет!
3: Наш бессмертный президент!
1: Он же истинный оплот!
4: Наш бессмертный президент!
2: Он нас всех переживет!
3: Наш бессмертный президент!
5: Ёбаный рот этого казино! Суки ёбаные падлы, блядь!
6: Я видал нахую все, о чем я пою. Я не очень умен, ебал в рот закон. Нахуй мне гороскоп, ща бы ёбнуть кого б. Но какой с меня спрос, сука ёбаный сос. Я в тюрьму не пойду, а её нахуй в пизду. Пойду лучше нажрусь и к бледям завалюсь. Нахуй мне гороскоп, пей пока не усоп. Всем я, сука, грублю, никого не люблю. Нахуй мне гороскоп, ща бы ёбнуть кооп. Ну какой с меня спрос, сука, ёбаный стос.
7: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

это жесть. За полтинник купили бухло, виноградный день.

0: жить. Если они...
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Выбивай нахуй. Выбивай нахуй ему мозги, сука, блядь.

ходишь, такой весь прилизанный. Хули ты слушаешь мамку и отчима? Будь мужиком и общайся с кем следует. Ты что, не заёбся еще быть задроченным? Крепкие парни в спортивных костюмах догонят тебя и дадут по ебу. Только крепкие парни в спортивных костюмах научат тебя с кулаками добру. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах умеют ценить простоту.

умеют ценить простоту, красоту. Крепкие парни в спортивных костюмах нравятся девкам любых типов.

Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну. Ой, пацаны.

не хочешь, сиди да помалкивай. Я, бля, такой дважды не повторяю, бля. Коли пиздишь, бля, тебя мне не жалко, бля. Нехуй подлопить.

мне, любишь пиздеть. Ну люби и расхлебывай, сейчас тебе ёбну, бля. Для профилактики, вон твои лифчики, можешь уёбывать. Нехуй, падла, пиздеть было, я же советовал, я же тебе...

0: охуевшие. Я раньше в таких, бля, отвертки засовывал. Любишь пиздеть? Тогда не обессудь меня. Я же тебе внятно все обосновывал, что получила коза охуевшая. Я за пиздеж раньше ножики всовывал.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

С большой буквы музыкант, ты подарил нам свой талант. Про нашу жизнь все время пел, а сам ты много не успел. Мы встанем все из-за стола, осушим свой бокал до дна. Гитару в руки мы возьмем, и песни мы твои

нас! Других, как Юра Хойклинских, не будет никогда таких. Поверьте в это так, неоспоримый это факт. Он был всего один лишь раз, он взял, пришел и спел для нас. И он для нас всегда живой, Юрка Хой.

0: сдохли вы от гнойной блевоты. Я хуев повар, ёбаный кондитер.
1: Повар заебался, пидоразведитель.
2: Приятного аппетита.
3: Главное, чтобы мне на душе было заебись. Ладно, сантура хорошая.

0: такой хуйни.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Это о творчестве.
1: Ты страшен, Михай.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Слава барабан!
1: Трампетос, ямсон, там вопрос, яйца болят!
0: Трампетос,
1: на опас!
0: Трампандос, трампетос, ямсон, там вопрос,
1: трампарабан!
0: Трампетос,
1: на опас! На опас! На опас! Тачка папирос, хуй!
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
3: Здравствуйте! Да-да-да, это опять с вами Максимка, сексуальный красавчик. Да-да-да, милая, сегодня я с тобой.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: У мужчин есть свои развлечения. Может быть, они грубее, чем те, к которым привыкли вы. Но это наши, мужские развлечения.

Подожди, где-то я тебя видел. А нет, перепутал, бля, нахуй, не знаю. Что-то одет, больно модно для парня ты. Что за эмблема? Такая блатная, бля. Но поебалу за модные шмотки. Ты чё, сухоумный, бля? Но хули дернулся? Я, бля, таких, как ты, пиздил, бля, с измальства. Из-за таких, как ты, ёбля, ёбля.

0: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Раз, два, три, Женечка. Танкисты, скисты, пидорасы.
2: Чё за хуйня, блядь?
1: Танкисты, скисты, похуйсосы. Танкисты, скисты, пидорасы.
2: Дядя, прекращай приколы, ёб твою мать.
1: Танкисты, скисты, хуйсосы. Алло. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуйсосы. Танкисты, пидорасы.
2: Танкисты, долбоё.
1: Танкисты, хуесосы. Танкисты, пидорасы.
2: Танкисты,
1: долбоёбы. Павел Борисович со мной бухает водку, пока ты дрочишь свою немытую селедку. Танкисты, скисты, пидорасы.
2: Ты, блядь, у тебя мозгов нихуя нету. Нахуя ты хуйней занимаешься, а?
1: А кто такой Евгений? Это пидорас. А кто такой Евгений? Это лох.
2: Блядь, да что за хуйня?
1: А кто такой Евгений? Это пидорас.
2: Ты кто такой
1: Евгений,
2: вообще?
1: Евгений, пидорас. Евгений, пидорас. Евгений, пидорас. Yeah!

Деньги, не пидорас! Я военком Ленинградского района!

0: не пидорас.
1: Короче, мне больше татуирующие.
0: Так есть хуесосы, танкисты пидорасы, танкисты долбоёбы. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты хуесосы, танкисты пидорасы, танкисты долбоёбы.
2: Чекай сообщение.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Тоби фреш. Тоби фреш.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Что ты хочешь сказать?
2: Да, да,
1: а?
2: Да.
1: Я не хочу, чтобы ты здесь был.
2: А я хочу здесь.
1: Я не хочу.
2: А я буду здесь.
1: Ты не будешь говорить?
2: Буду говорить.

Это кто идет такой? Очень сильно непростой. Это кто идет такой? С бородой. Не дает мне мирно жить, баб ебать и пиво пить. Не о чем с ним даже поговорить. Нелегал, нелегал, нахую тебя видал? Нахую тебя видал? Нелегал.

день испортил весь день. Нелегал, нелегал, нахую тебя видал, нахую тебя видал. Нелегал, нелегал, нелегал, нахую тебя видал.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Вот моя деревня, вот мой дом родной. Это перестройка, реет над страной. Сокращение квоты, закрывание.

Когда я родился, ёбнулся союз. Все переобулись, поменяли масть. Это наступила независимость. Сразу поналезла всяческого чма. 10 лет поханил, пидорас Кучма. Пидор Янукович тоже уебан. Срочно собираем в Киеве Майдан. Охуенно скачем, новой ховорым. А

я мужик осиськи, как у Лары Крофт. К медиаресурсам я ебашу софт. Это ж не работа, а пиздота, блять. Отъебите, суки, дайте пострелять. Конченые твари, наконец один вайп.

0: когда тебя заведут туда, ты этим лезвием себе брюхо вспори. Да сильно так, чтобы не царапина была, а кишки наружу. Ну, не мне ж тебя учить, как брюхо вспарывать. Тогда они тебя не тронут. Сами в дверь постучат. И поедешь ты в больничку. И там тебя откачают.
1: А потом опять в эту пресс-хату?
0: Нет, такого не бывает.

Исходи у нас, как всегда, заебись. Не спроста ведь мы все, сука, здесь собрались. Сейчас загонят кого-нибудь к нам на убой. И пока мы работаем,

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Синьо,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сережа,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: А? Боров. Боров здесь. Боров с вами. Пожилой Боров. Мне 54 года. Я уже почти пожилой. Хоть мне уже полвека, но я до сих пор трясу свои

Чтобы читать рэп, не нужно ничего. Ничего абсолютно, но мне поебать, ведь я музыкант, я рэпер, блять. Я на паде как-то завалился с друзьями. Купил я Балтику девятку,

0: я пидорас.
1: Руки пусти! Руки пусти!
0: Да я рэпер, да я пидорас.
1: Руки пусти! Руки пусти!
0: Нихуя в натуре, то пород ебаться. Ханста, я амахасл. Я амахасл, блядь.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.
3: Нам улыбается Матильда и раздевается уже. В руке царя большая дилда по спецзаказу Фаберже.

метров и Жорик трупак. А хули тут делать? Тут только так. 700 метров в юге и Жорик трупак. Тут только так, и иначе никак. Тут только так, а иначе тут как?

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

la la la la la la. Вот она такая была, первая.

дернул, вышел вон. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение.

как и что обрел, обнял летящий башлачок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает мое торжество.

0: знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает моя свобода, это знает моя свобода. Это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает мое поражение, это знает мое торжество.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Бухтай, сухтай!
1: И куриная заправка!
2: Отлично!
3: Я мужик был! Я мужиком! Я подохну! Я мужиком подохну!
4: Забытого! Я поднимаю свою рюмку с ёбаным пивом! Я купаюсь в фонтане! Забытого! Я ВДВшник рота под аусим! Я

а я БДВ! У меня русовая берета! Я из БДВ! Подали нахуй! За БДВ! За БДВ! Я поднимаю рюмку пива! За БДВ! За БДВ! Я поднимаю ебаную кружку!

0: ВДВ батальон! СВДВ! СВДВ! Я поднимаю бокал этого пива, блять! Я купаюсь в фонтане! Рота 228! Оп! СВДВ! СВДВ, блять! СВДВ! Нахуй ВДВ! Я, блять! Я, блять, ВДВ! Рота 228! Я ВДВ! Рота 228! Я купаюсь в фонтане! Я в фонтане! Я купаюсь в фонтане! У меня на голове голубая хуй шапка, и я купаюсь в фонтане, фонтане. СВДВ, сука, СВДВ, блядь, СВДВ, блядь, СВДВ, сука, блядь, ВДВ!
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: крепко. Слоник на трубе
1: играет.
0: Там второй трек Шанхай. Я пельмень принес. Тебе покушать, покушать, покушать, покушать.
2: Ну не надо, ну не стукай. Нафиг,
0: Глеб. Браток, покушать. Хочешь, я насру?

Сколько я не искал золотого святого, всюду грубый оскал, всюду черное слово. Всюду грубый оскал, всюду черное слово. Сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине или в бранном тумане накрывал.

0: Нина всю свою существование отсасывала у России. Украина всегда была меньше России. Киевская Русь – это было место, где жили россияне. Потом украинцы туда пришли. Украина всегда была в составе России. Всегда принуждалась быть в составе, потому что русские сильнее. Русские лучше украинцев. Ёбаных украинцев! Твоя мать – шлюха! Твой отец – пиздобол! Твоя кровь – уродская! Россия – великая страна! Украина, блядь! Скоро станет русской! Нахуй опять захватит! Вы всегда были частью России! Вы никогда не были отдельным государством! Вы всегда отсасывали у нас! Слава России, блядь! Сука! Убьем Украину, нахуй! Знаешь что, у меня дед убил трех украинцев, в том числе и твою бабку, блядь! А твоя мамка пила капельки моей, блядь, спермы! Она сейчас пьет мою сперму, знаешь? Сука, блядь, я тебя в рот ебал и твою семью, нахуй!
1: Ёбаных украинцев!
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

пройдись по яну с Долгорукова до Пушки. До Маяковки, а после не доползешь. Везде попробовав пивка с соленой сушкой,

Сливки, братан, в меню торчат такие цены. Ну чё за пиво? Точно, штатовский прикол. Но мы тверские.

0: Геннис, Лавандос, Напспас, Лавандос, Напспас.
1: Яркое солнце, мы
0: не сбибасос,
1: и
0: на

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Я весь мир обоссал, да я всех обосрал. Ты за шторкой дрочил, а я всех, сука, отъебал. Я забегаю в ресторан, я ебанутый пацан. Наливаю водки стакан, ко мне подходит, блядь. Значит, все в порядке, я выпиваю, я мэн. И достаю свой член, будто я супермен. Вышибало выходит, меня оттуда выводит. Но меня это точно заводит. Я плюю ему в харю, говорит, что ебал его шмар. Он меня бьет в лицо ногой, а потом еще пидор сверху рукой. Я достаю пистолет и стреляю в бедро, он падает на пол.

0: и разбивает ебло, йоу. Я начал только веселиться, снимаю брюки и достаю свою писку. Собирается толпа, чё за дела? Да это Найт опускает козла. Средневековые пришли времена.
1: Е! МС Винтин здесь. Это новый трек. Про моего батя. Да, да, у меня есть батя. Да, да, он работает на шахте. Да, да, и тусит на хате. Потому что он мой батя. Да, да, у меня есть батя. Да, да, он работает на шахте. Да, да, и еще тусит на хате. Потому что он мой батя. Йоу, у него черная морда, потому что он добывает уголь. Да, да, он очень тупой, потому что ты какой-то отстой. Да, йоу, я гулял вчера, и батя

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну.
1: Я из дома все продал, но зато спидов пожрал. Занял денег у друзей.

0: ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Улыбается Матильда и раздевается уже. В руке царя большая дилда по спецзаказу Фаберже.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк из жопы хлещет. Я весь в говне под деревом уже вторые сутки сру. Откинусь от говна потери. Чтобы не скучно было, я упруга. Перед выходом дерьма я пукаю на всю округу. Мама, все говорят мне то, что я дебил. Я никогда еще не видел в жизни столько вил. И дети, каждый из них в моих глазах злодей. В адрес мой считали нужным что-то сказать. Задей, жизнь непроста, вышел утром посрать. Волоса к штанам прилипли, стал я громко орать. Снял штаны, добро пошло, там формы разные. Я срать хотел по-быстрому, но получилось по-опасному. Я долго срал, говно идет, стекается. Внутри очка как будто бомба разрывается. И тут приходит народ, смотрите, все я. Этот ублюдок здесь срет. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Я был женат, она любила выпить травы. Лишь ей кружку подливал, вместе мы хотели славы. Пока песенки она мне пела, я подпевал и срал. Ну а теперь ушла Фиона. Жаль, с ее вонючей сракой совместил вонючий стояк. Ей не понравился размер, она оделась и ушла. Мне трудно было это выдержать, всю ночь просрал.

Просто один сидел, рыдал и срал. Говно закончилось, вытрем жопу пальцами. Во всем виноват осел. Ведь у него песос побольше моего. Можете смеяться, но я думал, что размер не главный. Просрал всю жизнь и до старости просру. Рожденный на болоте, тут же и спустит дух. И тело найдут скоро, но я даю слово. Перед смертью обосрусь я на лицо ионы. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорт, вонючий шпорт. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорт, вонючий шпорт.

0: Эй, чувак, а ну приколись, это Drum'n'Bass.
1: Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass.

0: поганые гопники должны сдохнуть!
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

диким жару. Танцпол раскаленный и диджей в ударе. Большинство татаров собралось на этой пати. Все просто отдыхает и никто не парит. Завтра у Рушана футбольный матч, но ему вообще-то насрать. Он так или так выйдет в основу, забьет голы и уйдет домой. Ему же не нужна слава. У него

0: Тары такой народ, который не сдается никогда. Они прут, берут пример с козла. Это я имею в хорошем смысле. То, что они не ищут ничего в коромысле. Пытаются добиться всего сами. Это же татары, они с усами. Плюс 100 брутальности борода. А если есть еще приора, то любая тёлка тебе скажет да. Рушан такой пацан, который держит слово. Сказал, что завтра будет приора, значит будет, все будет. Он еще любит пить кумыс, но это очень сложно. Его в Москве купить нереально. На долбеке только заказывать, да. Это принципиально.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Тренер, а что мне делать сегодня на тренировке? Я устал.
3: Ха-ха, отдай штангу, сука!
2: Что? Что?

0: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Бля.

0: Отсыпь на забивку.
1: Пятнашка баксов, чувачок, гони в лапу пятачок. Если с бабками облом, даю в долг гол. Эй, джангл лап, ее, ое, ое, ое. Я знаю, кто ты, кто ты, кто ты, ее. Yeah.

0: ложь, истинная вера!
1: Научит вас, подонков, как и сколько жить!
0: Только строгий путь и

0: А вам нравится, что миром правит сатана?
1: Миром?
0: Сатана.
1: Нет.
0: Он был ангел, стал сатаной.
1: Нет.
0: А, я знаю это.
1: Миром...
0: Сатана?
1: Миром не правит сатана.
0: Сатана правит миром.
1: Нет.
0: Ну, я говорю, извини. Миром правит сатана.
1: Слушай, командир, извини, я не согласен. Сатана слабак.
0: Сатана сила.
1: Слабак,
0: а
1: он.
0: Слабый.
1: Он слабак. Вот ты знаешь, вот говорю, сатана слабак.
0: А ты я же... думаю, что он сила еще.
1: Нифига. Человек
0: когда
1: сила.
0: Бог возьмет силу,
1: человек
0: сатана
1: сила.
0: Умрет.
1: Я говорю, человек сила.
0: Вот так.
1: Вот. Я согласен вот именно с человеческой концепцией. А сатана и все такое, мелочи.
0: Он был ангел-паразит, он Иисуса Христа казнил. Сволочь такая, ну.
2: Ну ладно, это ж люди там.
0: Иисус Христос хороший был человек.
1: Ну, Иисус Христос, конечно.
0: Но Библию создать. Это Библия была такая, знаешь, Библия была, что это поведение человека в обществе.
1: Библия это... написана была до Иисуса Христа.
0: Нет, он сам.
1: Вы просто историю плохо знаете. Ну, вы историю плохо знаете. Она за 8000 лет была написана и предписано, что появится Иисус Христос.
0: 3000 лет.
1: Не
0: 3000 лет.
1: 8000.
0: 3000. Нет, все ерунда.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну.
1: Эй, диджей, у тебя что за хуйня играет? Ты чё, ебан?
2: Да.
3: Диджей ебан.

0: порнуху и дрочу, потому что дома скуха. Пока член не отвалится, я буду дрочить и, конечно же, в баню ходить.
1: Банька, парилка, ём в ней горилка, водка и пивать, полный расколбас.
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: оптическая техно, акустическая техно. Поскольку в этой песне встречается итальянский язык, я вспомнил по поводу Фиоретти, какая-то произвольная ассоциация чисто с языком. Но эта песня вот про Буратино, она из цикла «Детские песни нового типа». Она звучит так примерно. Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, тупой, тупой, тупой, тупой, тупой, как дрова, тупой, как дрова, тупой, как дрова, тупой, как, ой как, ой как, ой как, ой как. Ой как, дрова, дрова, дрова, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова, Буратино era stupido, Буратино era stupido, Буратино era stupido, Буратино era stupido, туп-туп, тупидо, туп-туп, тупидо, тупой как, дрова. Тупой как дрова. Экко баба Карло ha deciso ad impararlo. Экко баба Карло ha deciso ad impararlo. Экко, экко, экко, экко, экко, экко, экко, экко, тупой. Экко, тупой. Экко, тупой. Тупой, тупой, тупой. Экко, тупой. Экко, тупой. Ecco, tu poi, ecco, ecco, ecco, Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco, Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco, Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco, Baba Carlo ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, vzik, vzik, ha presa, vzik, vzik, ha presa, vzik, vzik, ha presa, vzik, vzik, ha presa, vzik, vzik, mužik, vzik, mužik, vzik, mužik, vzik, vzik, mužik, vzik, vzik, mužik, vzik, vzik, mužik, vzik, vzik, тупой как дрова.
1: Извините, товарищи. Псой Короленко.
0: Акустическая Москва. Техно. Псой Короленко и группа Единый. И группа Единый. Я и Гармоха.
1: Тупой как дрова.
0: Как дрова.
1: Да. Стиль лох.
0: Давай.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Песенка про боярышника. По глубине сибирских руд боярышник, людишки пьют. Торгует баба тарахто и покупает дед пихто. Отчистит душу и стекло, универсальное бухло. Излечит раны, снимет с глаз. И, кстати, сделано у нас. Дедуля денежку достал и на боярышник просрал. В желудок средство затекло и помер следом дед пихто. Тут поднялся галдеж и вой, и в новостях премьер такой сказал, что надо запретить народу гадость эту пить. И бабку сразу под арест, а деду на могилу крест. И разницу этил-метил производитель уяснил. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет, и наша жизнь давно пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет, и счастье стороной пройдет, и лишь боярышник

0: мозг погрузив в грязных фантазий плен, член мой большой тебе в твоих руках. Если вздрочнешь не так, то поебалу бах, нафиг вообще. Я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь, мой член, в твоих руках, если любовь говно, то получишь в пах. И в январе пусть бьется серый дождь к тебе в окно. Пусть ты гоняешь лысого не мне, но все равно. Мое ты имя взвизну, словно дрель, произнеси, мол, я люблю тебя, Суренчик. А за окном горит, воняет этот блядский дым. Мой нежный баба, я хочу свалить отсюда в Крым и там ловить на море очень хитрого жука. Со мной рука, моя рука. Знаешь ли ты, как дрочить, мой член, мозг погрузи в грязных фантазий плен, член мой большой теперь в твоих руках. Если вздрочнешь не так, то поебал убах, нафиг вообще. Я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь, мой член, в твоих руках, если любовь говно, то получишь пах. Знаешь ли ты, как дрочить, мой член? Если не знаешь, то поебало получаешь. Такова жизнь. Зачем я тебя нашел, не знаю. Ты разбила мне сердце. Я плакал, а потом начал вытирать свои слезы пальцами и понял, что у меня есть все, что мне надо. А ты сиди и занимайся своими глупыми делами уже без меня, потому что я счастлив. Знаешь ли ты, как дрочить, мой член, мозг погрузив в этих грязных фантазий плен? Мой член большой, он ведь был в твоих руках, но ты зрачнула не так, поебал убах. Нафиг вообще, я тебя нашел. Мне и самому с собой было очень даже неплохо. Ну а теперь, мой член, в моих руках. А любовь говно, получай.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Oh yeah. Oh да. Ты кондишн, от моей любви не укроешься. Это ода любви. Марли и Ширли, прости, прости. Но не выдержала страданий я. Кондиционер полюбил меня. Я агентша ЦРУ. И если ты от меня скроешься, я тебя все равно найду.
1: Не забуду!
0: О боже, я согрешила, как я могла, не понимаю. И увела кондиционер, как вентилятор, выдал мою лицо.

будешь ломаться, козла заложу. Что жрет без прописки, всех бы я нахуй послал. Не сосет нам пиписки и не кушает кал. Для всех людей закон один, ты должен подчиняться. Если ты умнее всех, придется насосаться. Это, бля, не порядок, он вообще охуел. Это что же начальник? Я

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Спасибо за прослушивание. С вами был Евгений Колесников. Всем пока.
1: Я бы жив был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

прощай, белоногая! Манит нас листвой, мать тебя трепетна.

такая была.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Сабатова, я поднимаю свою рюмку с ебаным пивом, и я купаюсь в фонтане. Сабатова, Сабатова, я ВДВшник рота Бадаусима. Я ВДВ, у меня розовая берета. Я из ВДВ, подали нахуй. ЗВДВ, ЗВДВ, я поднимаю рюмку пива. ЗВДВ, ЗВДВ, я поднимаю ебаную кружку пива. Блять, я бухаю, я купаюсь в фонтане и улыбаюсь. Опа, опа, а я ВДВ, блять. ЗВДВ, ЗВДВ, я поднимаю ебаную кружку пива, блять. Я купаюсь в фонтане, потому что рота 228, рота 228, ВДВ батальон, ЗВДВ, ЗВДВ. Я поднимаю бокал этого пива, блять. Я купаюсь в фонтане, рота 228, оп, ЗВДВ, ЗВДВ, блять, ЗВДВ, нахуй ВДВ, я, блять. Я, блядь, ВДВ, рота 228. Я ВДВ, рота 228. Я купаюсь в фонтане. Я в фонтане. Я купаюсь в фонтане. У меня на голове голубая хуй шапка. Я купаюсь в фонтане. Фонтане. За ВДВ, сука. За ВДВ, блядь. За ВДВ, блядь. За ВДВ, сука, блядь. ВДВ!
2: Ёбаный рот этого казино.

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Майдану там Киеве воровали еду, воровали еду у простых солдат. И журналист Сережа Рулев пошел выяснять в одиночку к ворам за солдат для расплат. Но хитрые воры, чтоб снять подозрения, по

0: paz. Y el prorok Sunboy.
1: Я мужиком подохну.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Конечно, да, конечно, да, конечно! Да!

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Сёма мне заявил, что я антисемит. Треплется ветром осиновый лист. Я без ума от еврейской схоластики. Нет, мои милые, я не фашист. Просто мне нравятся руны и свастики.

играть, на девчонок глазеть. Люди на плечи тугие косятся, там на плечах есть на что посмотреть. Их интерес неподделен и чист, он не касается мышц гимнастики. Нет, мои милые, я не фашист, просто мне нравятся руны и свастики. Руны и свастики. Звезды Давида мне нравятся тоже, и полумесяцы нравятся мне.

девочкам, что помоложе, зайчик с морковкой пойдет на спине. Пусть Че Гевару набьет анархист, лейбл Майкрософта набьют головастики. Я же, мои милые, нет, не фашист, просто мне нравятся руны и свастики.

детства люблю я звезду Соломона. Пусть их немало висит над Кремлем, стало их меньше на радость воронам, их заменили двуглавым орлом. Ну и фантазия, ну и стилист, древняя дурь геральдической пластики. Нет, мои милые, я не фашист, звезды люблю я не меньше, чем свастики.

0: What is the match? Пел пророк Самбо. Самбой. Прекрасно.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: МСПОК здесь. Да. Трек про анонизм. Да. Нет. Скоро.

0: Тебе все с детства говорят, не пизди, баб. Лежи им жопу, давай деньги, ты их раб. Иди работай, покупай им телефон. Дари цветы и трепещи под каблуком. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Тебе все с детства говорят, да убоись. Не смей перечить, ты глупее и смирись. Всю жизнь живи, как уебанский толераст. Ну а она, когда захочет, тебе даст. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. А вот моя пыталась тоже попиздеть. Она поверила, что буду я терпеть. Подруги ей сказали, это все хуйня. Но не учли, она нарвалась на меня. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. Иди, бля, жалуйся мамочке своей.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Кошелек, беру стрелку, пау. Тут подкатит 24-й, и я просто вау. Автобус, автобус, автобус едет, детка. Сажусь аккуратно, протираю все салфеткой. В 24-м ждут мои братаны. Братаны, у всех есть стрелки и понты. И понты, кто-то пришел со стрелкой, кто-то пришел с наличкой. Уже не так дорого катаюсь я за 30. Я предложила им другой, они сказали нет. Каждый хочет сэкономить на обед. Я предложила сесть, показала расписание. 24-й прилетел без опоздания. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Кататься со мной на самом деле очень круто.

Мы видели, подъехал 24-й. Катались долго, и никто из нас не уставал. Через 5 минут откатил автобус. Только стрелку не забудь, братан! Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Что, что, что, что, что, что? Мемная Настя с вами. Что, что, что, что?

0: Лавандос на пас!
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: 3, 2, 1, go, come on, here we go. И что?

отстой. Сори за то, что бухой. В падиках мы сын и ссорим, но носочки твои пахнут сыром. Ебать во все дыры, сню со вкусом дыни. Все время забываю твое.

звездочка упала на мою ладонь. Миг ее не стало, только жжет огонь. Не успел желание сразу загадать, снова расставанье и не помечтать. Посмотри на небо, посмотри туда, высоко так не было раньше никогда. Вот мои ладони, упали опять, и я тебя не трону, дай мне помечтать. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое?

говорили люди, как бы и не хотел, радости не будет от небесных тел. Не успел желание сразу загадать, обожгла мне сердце звездочка опять. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое? Где же ты, где, где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое?

Где же ты, где? Звездочка алая, где же ты, где? Искорка малая, где же ты, где? Чувство глубокое, счастье далекое, где же ты, где? Где же ты, где? Звездочка алая, где же ты, где? Искорка малая, где же ты, где? Чувство глубокое, счастье далекое, где же ты, где?

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

стали поклоняться, и все стало из стали вокруг, и ноги, и руки стали стальными. Я великий Пиздюлькин, я демон, я бес, я демон, я бес.

0: Алло, алло, алло, алло, Пиздёлкин слушает.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Сережа,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

каждый день бить прям в ебло. Я б хотел боксером стать и бить твое ебло, наглое ебло. Но ты сказала мне, это понты.

отдай мне мое сердце, отключи мой файл, наконец. Закинь меня в тот ящик, где те, кого ты так никем зовешь. Отдай ключи от замка моего, не нужно больше слез. Это обман, обман наш мир и наши чувства, не дави на жалость. Этой буквы нет в моей душе, не буду вспоминать тебя, прошу, не надо слов. Если тебе спокойней, то я так останусь гранью полюсов. Ты просто отпусти меня, не нужно больше этих россказней, что так держали меня раньше. Кончен фильм, снимаемся уже в другом кино. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Какие там звонки? Какое здравствуй? Я так не желаю больше твоего общения. Оставь меня, пока есть солнце. Не смотри, в моей душе погасло солнце. Сердце не умеет больше так любить. Оно умеет только провожать. Держать тебя за руку, ты смеешься что ли? Мягко говоря, я больше знать тебя не буду. Моя душа так от тебя устала. Верность сдохла, царство и небесное. Я обещаю, я звонить не буду. Не поставлю больше твою песню на репит. Я так сотру тебя из памяти. И если я сойду с ума, то дорога в рай мне в небо. Так направлен мой лишь эскалатор. Ты отпусти меня, я умоляю. Время приведет другое, и таких как я еще будет вагон. Сделай дыру в мечте, шагни в другое время. Отпусти меня, чтобы вот это все

0: Умоляю, все так опостыло, да и чувства те уже совсем остыли. Дай мне сил, чтобы забыть тебя, дай мне сердце, что так забрала, дай мне сил понять, насколько это было важно, наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя, дай мне сердце, что так забрала, дай мне сил понять, насколько это было важно, наконец так научиться просто потерять. Пообещай мне, что ты так пропадешь и больше не напомнишь о себе. Останутся только вот эти песни, не напоминания, а так те мысли, что по вкусу станут фальшью. Я так легко все это удалить сумею. Время дотлеет пеплом от последней сигареты. Я сложу все это на куплеты. Мы все поймем только потом, все чисто отпусти меня. Я все тебе прощу, я ни о чем не жалею и жалеть не хочу, я отпущу. И ты так отпусти меня, я умоляю. Меня так вылечат те дозы алкоголя и те проспекты длинные между тех блоков города. Я так найду себя в другом спектакле, в постановке нового кино на киноленте или же на нотах домино. Ты отпусти меня, я умоляю. Пусть уже закроют занавес и завершат ту пьесу, что успела надоесть давно. Дай мне сил, чтобы забыть тебя, дай мне сердце, что так забрала, дай сил понять, насколько это было важно, наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя, дай мне сердце, что так забрала, дай сил понять, насколько это было важно, наконец так научиться просто потерять.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Бля.
2: Бля.

Твоя и знакомых в нашей стране новые законы. Мусора бегают по моему дому, стучат в мою дверь, я им открываю. Бьют по лицу мне дубинкой, влетают в квартиру ногами, раз 10 пинают. Ведут к холодильнику, все вынимают, а там ничего нет, кроме бананов, яблок, морковки и баклажанов. Перерыли в хате, все вверх ногами, и лейтенант орет: сука, где тайник с сырами? Нам твои соседи все рассказали, отвечай, паскуда, где тайник с сырами? Отвечаю то, что никаких сыров у меня нет, и вообще я типа веган-сыроед.

0: по-другому.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Здравствуйте. Меня зовут Серая Мышь. И сейчас я для вас исполню свою песню «За берега».

Мой член вкуснее сладкой конфеты. Мои глаза как два огня. Я хочу женщину лет 40 где-то. И это неудивительно, так было всегда. Каждое утро я хочу с нею встречать рассветы и просто с ней сходить с ума. Я ее ищу, но до сих пор не нахожу ответа. Где она, моя дура? Ну а если ты найдешь меня, то не вернешься туда, откуда пришла. Твой муж не позволит мне наверняка заплыть с тобой глубоко за берега. Но ты будешь моею навсегда. Я не отпущу тебя никогда. Уведу тебя туда, туда. Там, где вода, где нет огня, где ты. Я ее ищу с 16 лет, но до сих пор остаюсь без внимания. И не нахожу никого, кто может дать мне свет, еще дальше прикладывая все большие старания. Каждое утро я хочу с ней встречать рассветы и просто с ней сходить с ума. Я ее ищу, но до сих пор не нахожу ответа. Где она, моя дура? Но если она найдет меня, то не вернется туда, куда пришла. Ее муж не позволит мне наверняка заплыть с нею глубоко за берега. Но она не вернется к нему никогда, ведь я уведу ее навсегда. Туда, туда, там дерево, да, туда, туда, где...

Родная, каждое утро я хочу с тобой встречать рассветы и просто с тобой сходить с ума. Я ищу тебя, но до сих пор не нахожу ответа. Где ты, моя дура? Но если ты найдешь меня, то не вернешься туда, откуда пришла. Твою ночь не позволит мне наверняка заплыть с тобой глубоко. Заберега, но ты не вернешься к нему никогда. Ведь я уведу тебя навсегда туда, там, где вода, туда, где нет огня, где ты меня, туда, там, где вода, туда, где нет огня, туда. Где нет огня? Где ты?

пройдись по яну с Долгорукова до Пушки, до Маяковки, а после не доползешь. Везде попробовав пивка с соленой сушкой и даже

Классики, братан, в меню торчат такие цены. Ну чё за пиво? Точно, штатовский прикол. Но мы тверски.

0: Я мужиком был.
1: Сынёк,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: заканчиваем.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Алло, ты кто такая? Зачем зашла в мою жизнь? Ты не знаешь любовь и погубила меня. Что такое любовь? Ты не знаешь ответа. Ты со мною как с вещью, а я не такой. Лучше уйти по-добру, по-хорошему. Ты меня слышишь? Я для тебя ветер и не сбывшаяся мечта. Проволни мне ложь, прощения не дождешься. Ты использовал шанс, который отдал тебе не свое понятие.
3: Да, да, ты уйди от меня. Не хочу тебя видеть с другими пацанами. Ты не знаешь, почему все кончено. Посмотри на себя. Да, я согласен, я не смог тебе дать то, что тебе нужно. Уйди от меня, не хочу видеть тебя. Ты такая мне не нужна.
2: Забыв все надежды, мне с тобой не суждено быть. Я отдал тебе сердце, а ты его не заметила. Как мне понять? Подскажи мне ответ. Раньше нам было хорошо, мы обещали друг другу быть вместе. Когда я ездил на мото, я видел, ты целовалась с другим. И тут ты меня полностью погубила. Жизнь дается один раз, и то ты отняла его у меня. А теперь скажи, прощай, мне пора уходить. Я не вижу покоя и потерял свою жизнь. Скажи мне прощай, и я ухожу.

0: узбек. Я ему цивильно предложила чаю.
1: Барабан!
0: Сука, выпил 8 кружек и сожрал.

0: Блять, суки.
1: Я ведущая.
0: Вы объебосы русского народа, блять. Я сказал все. Пока унылые потлатые говнари.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Синьо,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

безработная хуйня! Ты чё, блядь? Ты без денег ходишь, карахуя? Ты за... Хули ты у меня деньги стреляешь? Иди на работу устройся сначала, иди поработай, а потом мы с тобой поговорим.

отдашь, а? Вот я своей жене всю зарплату отдаю, всю зарплату. Ну немножко себе оставляю, а так все жене. Ясно

0: блядь! Ты даже в лазурный не можешь зайти нормально в двери! Не, пацаны, на самом деле, вот, ну, реально, безработные такие пидорасы!
1: Да тебе никто не даст, нищебродное уёбище!

0: что, ты умный человек, блядь. Ты не знаешь гармонии, что такое музыкальная. Тебе, блядь, точно дали фонограмму минус.
1: Сколько я не искал золотого святого, всюду грубый оскал, всюду черное слово. Всюду грубый оскал, всюду черное слово. Сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине или в бранном тумане, на кровавой войне, на любовном обмане, на любовном, любовном, любовном обмане, на любовном обмане, на кровавой войне.
0: Не знаешь, гармония что такое? Мелодика? Должен голос.

замечание Ютуб за то, что вот пьяный Озон без моего разрешения поставил на своем стриме остров.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Я из дома все продал, но зато спидов пожрал. Занял денег у друзей.

Йоу, 11-е, а? 11-е, а? Ебать. 11-е, а? Я ебал всех одноклассниц нахуй. Куча классных задниц.

don't like. Don't like, like, don't like, like. A snitch, nigga, that's that shit I... Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая. Прохожу, ты мне мужчина, я хотела очень сына, на крайняк хотя бы дочку. У меня здесь рядом точка.

Вот ведь, блять, ебать, бледина. Ну пошли, замутим сына. Прихожу, ебать, на точку. Тут она, хуяк за точку, вынимает из кармана коррективы, вносит плана. Все отдал ей, все деньжонки. Вот какие, блять, подонки.

хуёчку. Хуёчка. Я тебя у клуба встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая.

Я был мужик. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

днем поехали на море, мы едем нормально. В электричке едем, сидим, отлично. Вот мы достали шприцы, укололись конкретно. И это наш вагон, стюардесса. Эй, мужик, сидишь ты там, не мешай нам сидеть, кайфовать. Мы в окно смотрим, и бабочки вокруг.

улице, чё ты смотришь? Сними свои очки. Не видишь, что я не наркоман, как ты. Но мы едем отдыхать, мы курим сигареты, и ты на нас смотришь ждать. Иди нахуй опять. Мы с другом начали веселиться, танцевать и пропиться. Мы смотрим в окно, все зелено. Мы едем, отдыхаем, укололись мы. Нормально нам сейчас, не до шуток бы. Но другу стало хуёвей, он заблевал весь вагон. Но ничего, это же наркология.

Наркологический вагон. Это такой суперский вагон. Укололись мы, и это нас не берет. Друг уже под лавочкой живет. Смотри!

море тусить в нем. Вот и мы едем дальше, друг выпрыгнул в окно. Скажи, я без друга поеду на без него. Но я продолжаю ехать, волосы дыбом стоят. Мне на что?

Вот, да, вагон приближается, за окном уже все качается. Вот взлетаем мы на небо в этом вагоне, уже на небе остаемся мы.

Это на наркологический вагон. И он уносит вперед в нем. Это наркологический вагон. Он уносит нас вперед вон.

куколка да бабочка, а я какой-то палочник, ты паинька, я завуч. И давай останься на ночь, если хочется еще. Мы хули так-то молодые, мы ебались, я устал.

те XXX те блять, те тентасиуян. Спонвая, мунвая, Нигавай, Чпики, Чмурая, Ширли Гон, это мунвай, Алифа, Санига, Соба, Майя. Спонвай, мунвай, Нигавай, Чпики, Чмурая.

Я был мужик. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: чувак, а ну приколись, это Drum'n'Bass.
1: Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass.

0: Охотники должны сдохнуть!
1: Я мужик был, я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

так что зададим жару. Танцпол раскаленный и диджей в ударе. Большинство татаров собралось на этой пати. Все просто отдыхает и никто не парит. Завтра у Рушана футбольный матч, но ему вообще-то насрать. Он так или так выйдет в основу, забьет голы и уйдет домой. Ему же не нужна слава. У него

0: Татары такой народ, который не сдается никогда. Они прут, берут пример с козла. Это я имею в хорошем смысле. То, что они не ищут ничего в коромысле. Пытаются добиться всего сами. Это же татары, они с усами. Плюс 100 брутальности борода. А если есть еще приора, то любая тёлка тебе скажет да. Рушан такой пацан, который держит слово. Сказал, что завтра будет приора, значит будет, все будет. Он еще любит пить кумыс, но это очень сложно. Его в Москве купить нереально. На долбеке только заказывать, да. Это принципиально.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Вай-вай-вай. Дорогой.
3: Вай-вай-вай.

0: просто дорогой.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сеня,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

Я, конечно. Кусок борща. Кусок борща. Ва, ну.

0: Эй, диджей, у тебя что за хуйня играет? Ты чё, ебан?
1: Да.
2: Диджей, ебан.

0: Да.
1: Диджей ебан!
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: любви. Марли и Ширли, прости, прости, но не выдержала страданий я. Кондиционер полюбил меня. Я агентша ЦРУ, и если ты от меня скроешься, я тебя все равно найду.
1: Не забуду!
0: О боже, я согрешила, как я могла, не понимаю. И увела кондиционер, как вентилятор

0: точно.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: вопросы. Это Чиж, уже конец 2009-го, сыпем в пипетки и...
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Я весь мир обоссал, да я всех обосрал. Ты за шторкой дрочил, а я всех, сука, отъебал. Я забегаю в ресторан, я ебанутый пацан. Наливаю водки стакан, ко мне подходит, блядь, значит, все в порядке, я выпиваю, я мэн. И достаю свой член, будто я супермен. Вышибало выходит, меня оттуда выводит. Но меня это только заводит. Я плюю ему в харю, говорит, что ебал его шмар. Он меня бьет в лицо ногой, а потом еще пидор сверху рукой. Я достаю пистолет и стреляю в бедро. Он падает на пол и раздевает ебло, йоу. Я начал только веселиться, снимаю брюки и достаю свою писку. Собирается толпа, чё за дела? Да это Найт опускает козла. Средневековые пришли времена.

0: Надеюсь, на.
1: Я был мужик был. Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Наконец-то поебались, хуй достал я свой. Ну а ты загрустила, твое порвалочко.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: трудно.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Hello, ladies. I'm the best.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Узбек похуй нахуй, на чебреле ктаху. Хуяру впердю в багажнике гранатомет. Узбеке похуй нахуй, чеберек захаваю. На чеверле таху, ебашу нахуй. Узбек похуй нахуй, на чебреле ктаху.

какой-то сап, ебать его взад. Едет, пиздит туда-сюда, туда-сюда. Я мигаю ему, ну а он нахуя. Ну что за пидораски, ни туда, ни сюда. А я что-то так типа приготовил бочку. Обгоняю слегка, приоткрыл окошко и крикнул ей в сторону: шайтанка, блядь, тебе чебрек жарить или манты крути. Она смотрит охуела, нихуя не втыкай. Ну хули подумал я, такое бывает. Обделил бок мозгами, да и пошла на пизду. Тормозну на остановках, в чахана пойду пасу. Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху. Хуяру, пердю.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Пусть ветер унесет мою печаль в далекий край, туда, где рай. Мой бог, мой кайф, мой самый злейший враг прогонит прочь, прогонит в ночь мой страх. Пусть тень моя ворует чьи-то сны, мои мечты со мной, я жду весны. На-на-на. Весна придет, чтоб подарить любовь. Весна разбудит нас, весна согреет кровь. И кое-что еще согреет нас. Вот этот глаз, вот этот час. И героин весной согреет нас. Вот этот глаз, да будет час. Най-на-на.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдулина Софья, Ренат Ибрагимов, Алсум Марат, Сафин Лар, Дасаев, Ренат, Хамат Вичулпан. Ментимер Шаймиев.

0: настолько днище, что это хуже любой панкуки, это просто, ну, самый ноль. Это херня, бессмысленная жижа.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

А что-то случилось этой весною? А что-то случилось, а с ней и со мною? И все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, а не объяснить. Ла-ла-ла, ла-ла-ла.

взглядом, а те же глаза. А кажется, надо что-то сказать. И все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, о, чувства иные, о, что изменилось, о, мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, и не объяснить. Ла-ла-ла, а-ла-ла-ла, а-ла-ла-ла, а-ла-ла-ла, а-ла-ла-ла, а-ла-ла-ла, а-ла-ла-ла, а-ла-ла-ла. Что-то случилось, а что-то случилось. Что-то случилось.

тихо плачет у окна. О, женщина красивая, о, жизнь идет, ты все одна. О, доля несчастливая, о, что ж ты плачешь, что ж ты плачешь. О, слезы льешь, красавица, о, ты так хочешь быть счастливой. О, да, не получается. Здравствуйте. О, тихо плачет у окна. О, женщина красивая. О, жизнь идет, ты все одна. О, доля несчастливая. О, что ж ты плачешь, что ж ты плачешь? О, слезы льешь, красавица, ты так хочешь быть счастливой. О, да, не получается. О, что ж ты плачешь, что ж ты плачешь? О, слезы льешь, красавица, о, ты так хочешь быть счастливой. Oh, no.

0: Зона и пиздец.
1: Тут Андрей Нога
2: и Борис Пивко,
1: группа Шальные. Короче, стоят два стула, на одном пики точеные, на другом хуи дроченые.
2: На какой сам сядешь? На какой мать посадишь?
1: Всем блатным.
2: Блатным.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

пуза. А пожелай ты мне пуха, не пера, да. А пожелай ты мне пуха, не пера, да. А пожелай ты мне пуха, не пера, да. А пожелай ты мне пуха, не пера, да. А пожелай ты мне пуха, не пера, да.

I'm not going to do that.

0: Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, слышь, псина, слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, слышь, псина, слышь, псина, куда ты идешь?
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Синьо,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

тобой вдвоем и возьмем у бармена алкоголь. Бора-бора. Не виделись давно, с тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком.

вдвоем. Деньги есть у меня, попьем там алкоголь. Зашли в местный бар, бармен говорит: вам что? Я говорю: 200 грамм бора-бора и корефану бора-бора. Не виделись давно,

Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком.

тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно.

0: Боже, это невероятно.
1: Я выключу.
2: Нет,
0: все нормально. Я выдержу.
3: Поставил мой станок для скрытия.

0: зарплата на кармане, надоедает тушку варан. Это твой лифт на эшафот, рефрижератор смерти, эшелон. Помнишь, как хорошо пахло, когда мама готовила шарлотку? Теперь у тебя выбор праха, банка таблеток, хлорки. Выбор сложный, наворачиваются слезки. Я радуюсь стороне, сократизирую, изливаясь молоко из селедки. Хочу помазать трепуху зеленкой, избавиться от кожных гнилостей. Помоги мне, о боже милостивый, все будет делаться ради бога. Музыка кончилась, потрескивает радиола, но больше похоже на глухой пролет. После паленки жидкий помет, благо потемки. А тебе со мной, ой, как стыдно. Да, тебе со мной, ой, как стыдно. Когда я вылизываю коробочку с остатками соуса сырного, когда отказываюсь забирать из садика нашего сына, когда ты хочешь потрепать мои волосы, но я лыс, как Саймон Сима, когда я такой же скучный, даже когда синий, когда я возвращаюсь на работу и опять торгую симками, когда, как у узбека, полна дешевого хлеба, продуктовая корзина, когда отковыриваю налить себе в бокал из морозилки, когда я копирую стиль жизни у паразитов.
1: Она мне нравится.
2: Yeah. Правда?
1: Да, меня это заводит. Достань свой армейский нож и порежь меня здесь.
3: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
4: Сука, твою мать!

0: сука, бля, тает!
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну. Curl Addict Productions.

Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпор, вонючий шпор из жопы хлещет. Я весь в говне под деревом уже вторые сутки сру. Откинусь от говна потери. Чтобы не скучно было, я упруга. Перед выходом дерьма я пукаю на всю округу. Мама, все говорят мне то, что я дебил. Я никогда еще не видел в жизни столько вил. И дети, каждый из них в моих глазах злодей. В адрес мой считали нужным что-то сказать. Злодей, жизнь непроста, вышел утром посрать. Волоса к штанам прилипли, стал я громко орать. Снял штаны, добро пошло, там формы разные. Я срать хотел по-быстрому, но получилось по-опасному. Я долго срал, говно идет, стекается. Внутри очка как будто бомба разрывается. И тут приходит народ, смотрите все, этот ублюдок здесь срет. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпор. Я был женат, она любила выпить травы. Лишь ей кружку подливал, вместе мы хотели славы. Пока песенки она мне пела, я подпевал и срал. Ну а теперь ушла Фиона. Жаль, с ее вонючей сракой совместил вонючий стояк. Ей не понравился размер, она оделась и ушла. Мне трудно было это выдержать, всю ночь просрал. Просто один сидел, рыдал и срал. Говно закончилось, вытрем жопу пальцами. Во всем виноват осел, ведь у него песос побольше моего. Можете смеяться, но я думал, что размеры не главные. Просрал всю жизнь и до старости просру. Рожденный на болоте, тут же и спустит дух. И тело найдут скоро, но я даю слово. Перед смертью обосрусь я на лицо Фионы. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк.

Я был мужик. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

против Крипера. Здесь зомби, здесь мои очень крутые. Мы такие, ой-ой-ой, мы такие сильные. А здесь маленькие зомби, они тоже крутые. Мы такие очень.

Стоп, два, каждые дома. Ну, подходит, спрашивает, как дела? Говорю, хорошо, взрываю, и вот и все. Два, время уже давно прошло, вот и все. Поймите, то, что зомби очень крутые, а вы криперы полное говно. Вы думаете, крутые, но это не так уже. Проходит уже время, уже катфал. Мы тут еще до сих пор. Вы уходите, целую ноги, вы вон. Крипер очень крутые, мы стелим. Мы будем тут всегда лучше. Появились мы еще давно. Любит каждый, потягаться не может даже. Бро, лично на вас как-то все равно. Но мы обходим, мы никого не пожалеем ни за что. Да, вы не ждали, это я, MC-скелет. Я вам сегодня буду чинять вред. Вы крутые? Нет. Вы просто обычный варибет. Я крутой, вы будете стрелять. Да. Я всегда своим луком. Никто не говорит каждое слово. Кто сказал слово, убьет того же снова. Я тут убиваю каждого тут снова. Сразу стрелы я теряю, а они сердце теряют. ХП очень много я отнимаю, и они все бомбят. Они бегают, но я к ним иду. Вы будете все гореть, ваш скелет лучше, я вас всех найду. Скелет лучше, как по праву. Мне каждый нравится, всем по нраву. А мне лично на вас как-то все равно. Здесь эндермен, я очень крутой бро. А здесь целая команда. Вы зачете стоя, мы лучшие. С этим уже понятно. Стрелки текут, ой-ой-ой. Вы уходите отсюда, мы тут короли как домой. Нас каждый любит, каждого мы тут погубим. Мы живем в очень крутом эндермире. Очень крутом мы в мире. Вы просто лишь в сортире. Еще здесь дракон очень крутой, ой-ой-ой. Каждый раз подходит к нему, убивать, взять мясо. Но он тоже прям ни за что. Вот, подтягаться может только бро. Любит меня каждый. Бросить вызов может только самый отважный. Эндермен здесь number one. А вы все болваны, вы дураки, это так. Но кто победил, кто следующий, решать тебе. Голосуй в группе ВКонтакте, ссылка в описании, кто победил. Поставь лайк, если тебе битва понравилась. И подпишись на канал. Всем пока.

слушает Калм. Для всех людей закон один. Ты должен подчиняться. А если ты умнее всех, придется насосаться. Это, бля, не порядок. Он вообще охуел. Это что же, начальник? Прекрати его

Сплошное говно. Но ты пришла, тупая шлюха. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в грязных фантазий плен? Член мой большой теперь в твоих руках. Если вздрочнешь не так, то поебал убах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо.

0: твоих руках. Если любовь говно, то получишь в пах. И в январе пусть бьется серый дождь к тебе в окно. Пусть ты гоняешь лысого не мне, но все равно. Мое ты имя взвизну, словно дрель произнеси. Мол, я люблю тебя, суренчик. А за окном горит, воняет этот блядский дым. Мой нежный баба, я хочу свалить отсюда в Крым. И там ловить на море очень хитрого жука. Со мной рука, моя рука. Знаешь ли ты, как дрочить, мой член, мозг погрузи в грязных фантазий плен. Член мой большой теперь в твоих руках. Если вздрочнешь не так, то поебал упах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь, мой член, в твоих руках. Если любовь говно, то получишь пах. Знаешь ли ты, как дрочить, мой член? Если не знаешь, то поебало получаешь. Такова жизнь. Зачем я тебя нашел, не знаю. Ты разбила мне сердце. Я плакал, а потом начал вытирать свои слезы пальцами и понял, что у меня есть все, что мне надо. А ты сиди и занимайся своими глупыми делами уже без меня, потому что я счастлив. Знаешь ли ты, как дрочить, мой член? Мозг погрузив в этих грязных фантазий плен. Мой член большой, он ведь был в твоих руках. Но ты срочнула не так, поебал убах. Нафиг вообще, я тебя нашел. Мне и самому с собой было очень даже неплохо. Ну а теперь, мой член, в моих руках. А любовь говно, получай.
1: Oh.

по-тихому могу кое-что сделать, когда прихожу. Но я у нее под колпаком.

0: Тетя и бабы, завод!
1: Блин, ну у нас в отделе кадров такие бабы, блядь. Такие нормальные. Такие жирные, блядь.

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Синьо,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сынёк,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

а без лоха была бы жизнь тоскливо и плохо. Будь ты хоть трижды вор, щипач, фармазончик, не зарекайся от тюрьмы и от сумы. Эх, крутануть лоха хотя бы на лимончик и укатить подальше в Крым от Колымы. Она по мне который год рыдает, плачет, а мне

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: У меня собачья доля, суждено мне жить в неволе. Ау-ау, ау-ау.

я бы сказал, в 95-м году. А пока, дружок, ступай и таких гнусных песен не играй. Садись на скорый поезд мой, он с ветерком домчит тебя домой.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Горе не беда, горе не беда, пусть мечта уходит навсегда и в никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда, всю лишь суета и между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Друг продаст, любимый предаст, толнок нас не выдержит от нас. Брат предаст, любимый продаст, камень даст и руку не подаст. Это все придет, сто дорог исходишь, что поток тебе сойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю, но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю, нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, солнце в твоей жизни когда уж взойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но нельзя же никому вокруг не верить. Как же жить, но как же жить по всем тогда. Но нельзя же никому вокруг не верить.

кому во все не верить. Как же жить нам, как же жить нам всем тогда? Горе не беда, горе не беда, пусть мосты горят и не уходят никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда, все лишь святая между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Брат продаст, любимый предаст, тонок нас не выдержит у нас. Друг предаст, любимый продаст, камень даст и руку не подаст. Это все придет, это все придет, по дороге сходишь, что потом тебя сойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю, но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю, нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, солнце в твоей жизни никогда уж не зайдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но нельзя, но нельзя.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Синьо,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: MC Винтин здесь. Это новый трек. Про моего батя. Да, да, у меня есть батя. Да, да, он работает на шахте. Да, да, и тусит на хате. Потому что он мой батя. Да, да.

Давай уголь. Да, да. Он очень тупой, потому что ты какой-то отстой. Да, йоу, я гулял вчера, и батя

0: Подписывайтесь на канал Энди Продакшн, канал блогов, и не забывайте про существование контакта, твиттера и инстаграма. Также в обязательном порядке нужно подписаться на канал Ровного Места, не то они вас арестуют. Песенка про GTA 5 доступна в подкастах iTunes для ваших ай-гаджетов и ай-ушек совершенно бесплатно. Дай вам бог здоровья.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
2: Больше никаких драк. Только рэп.
3: Колбастер.
4: Сосистер.
5: Лейкопластер.
6: Мама, я...

0: Колбастер.
1: Сосистер.
2: Лейкопластер.
3: Мама, я грандмастер. Я крутой. Грандмастер бит.
4: И блокбастер.
5: Лейкопластер.
3: Я грандмастер.
6: Компостер.
7: Грандмастер.
3: Грандмастер.
1: Сосистер.
0: Колбастер.
8: Грандмастер.
6: Гроссмейстер.
3: Я грандмастер. Страх, крах. Все в его руках. Жизнь кипит. Месье грандмастер бит.
0: Колбастер.
1: Сосистер.
5: Лейкопластер.
3: Мама, я грандмастер.
8: Грандмастер.
3: Грандмастер.
8: Грандмастер.
1: Лейкопластер.
9: Всем здорово! С вами Евгений. Ситуация на днях случилась такая неприятная. Есть у меня одноклассник Ярошенко Миша. Ну вот, я его позвал на хату бухать с пацанами. А он, сука, крысой оказался, прикиньте. Испиздил цифровик мой. И я решил сочинить рэп и сочинил рэп свой.

называется крыса. На свете крыса Миша Ярошенко, я тебе ебало разобью, ублюдок. Если ты мне, сука, не вернешь мое бабло или мой фотик, который пизданул, я тебя найду, где бы ни скрывался ты, разобью ебало и разотру твои кишки. И с пацанами я тебя поищу, но ебало я тебе вновь разобью. Можешь не пиздеть, что его ты не брал, потому что я-то знаю, пацаны сказали.

0: уничтожу, сука. И пидарась, мразь. Тебе, бля, повезло, что тебя дома не было, потому что с пацанами мы искали, бля, тебя. Если мы тебя когда-нибудь найдем, то ебло разобьем и труп закопаем, потому что ты вообще, блядь, охуел. Так же, как твой брат, такой же токсикоман. Мы тебя найдем и рожу разомнем, ебало, бля, сломаем, ебало, бля, порвем. И наглую твою рожу об стену ебанем. Будем угорать и над тобой стебаться. Ты же пидорас или хуесос. Короче, крыса, теперь тебе пиздец. Крыса, бля, ебаная, жди, тварь, я тебя уничтожу, сука. Пидорас, мразь. Нахуй ты вообще так с пацанами поступаешь, пиздишь у них, что не попадя. Ты чё, блядь, как Диман, такой же долбоёб. Ебало вам обоим за это, бля, разбить. А если ты не понял, короче, объясняю. Чтобы деньги были, или цифровик, иначе сам, бля, знаешь, что за это будет. Ебало, бля, сломаю обоим пидорасам. Теперь, блядь, мразь, ты знаешь, за что тебе обман. Теперь тебя найдут, ебло, бля, разобьют. Если руки длинные, то ты не переживай. Мы их, бля, все отрежем, в рожу, бля, насрём. Йоу, всем спасибо, пацаны, всем пока.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
3: Сиджер, Аказевс, Тисмейка!
4: Гандон ебаный. Ты нахуй соси хуй, блядь, чтоб твоя мамаша ебаная пизда, блядь, сдохла и отсосала мой хуй, и твой батя, блядь, повесился, блядь, наркоман ебучий, шлюха, блядь, собака, блядь, который тебя ебал, блядь, инцесты ебаные.
3: Дисмейка! Перегони меня фейслоу.
5: О, порвал вам анус, идите в жопу пи.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Эй, it's your boy. Skinny penis.

0: Стасом, толстый пиздюк. Еблан, ты тупой, блядь, откуда ты так?
1: Пожалуйста, ехай, блядина, ехай.
0: Ехай, блядь, ебучая бочка.

Здравствуй, Марианна Кис, я бы полюбил твой низ и активно бы кончал, облизав весь твой анал, и я вдал губы не остался, и всю ночь с тобой ебался, а потом твое дерьмище поедал бы словно пищу. Кто-то скажет, я больной, но я вовсе не такой, просто у моей любви нету трезвой головы. Но мне это не неловко, ведь у члена есть головка, так что быстренько давай, пальчик в попу мне вставляй. Ты и я и ты, грязные животные, так что пусть творят в разврат жопы наши потные. Ты скорей поковыряй мне пальчиком в анале, как макаки делают в зоофильской, бля, программе.

Я хочу постричь тебе волосы прям на пизде, чтобы скушать их потом своим грязненьким ротом. Словно кот хочу блевать прямо на твою кровать, ведь блевотенью так круто кайф друг другу доставлять. Жаль, что это лишь надежды оказаться где-то между, ведь ты далеко живешь и всей страсти не поймешь. Но как круто было бы, если мы вдруг оказались вместе, ты бы пальцем меня ебла, а я кушал пиво с воблой.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Вы должны понять, что в наше время артисты идут на многое, чтобы обратить на себя внимание. На себя, на свой талант, на свою харизму и на свой голос. Потому что уже прошло время в мировой музыкальной индустрии, когда талантливые артисты пробиваются за счет таланта. Как это было, например, ну не знаю с кем. С Майклом Джексоном, с Берри Уайтом, там. Не знаю, да даже во времена Мадонны. Мадонна шла на порно, чтобы обратить на себя внимание. А сейчас... Такие артисты, как Леди Гага, как Псай, вынуждены непонятно что делать, чтобы обращать внимание на свой талант, на свой голос. Так что поэтому не судите строго. Я сейчас вам покажу свой кавер на скандальную песню Ланы Дель Рей «Моя вагина вкуса пепси-колы». «My pussy tastes like pepsi-cola».

allegiance to my dad for teaching me everything.

0: Люди, будьте благоразумными. То, что вы сейчас увидели, это всего лишь образ. Образ. Всего лишь образ. И не более. Спасибо за внимание.
1: Я мужиком был.
2: Синьо,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

обосранным лицом кидает на прогиб зубами щелк. Одинокий волк с обосранным лицом кидает на прогиб зубами щелк.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Ни один не нажал!
2: Ни один не прожал!
3: Просто в доту, блядь, играть, это просто, блядь, зашквар!
1: Ни один не нажал!
2: Ни один не прожал!
3: Челик просто умер, он просто упал.
1: Ни один не нажал!
2: Ни один не прожал!
3: Просто в доту, блядь, играть, это просто, блядь, зашквар!
1: Ни один не нажал!
2: Ни один не прожал!
3: Я попал?

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

деньги. Аллах, Аллах, Аллах на битах. Я психопат, мой рэп это припадки. После курения пять.

На улице идет дождь, а я иду, у меня есть зонт. И мне не важно, кто и что говорит, ведь я крутая чика, посмотри. Парни любят меня, потому что я красивая, и девчонки завидуют мне. Я уже не хожу в школу, нет, ну хожу, только сейчас лето. Сейчас лето, мы ели котлеты, вчера мама готовила нам котлеты. МС Кисуля лучше всех на свете, потому что от нее в шоке все дети. Это фристайл, я читаю рэп. МС Кисуля не бред. Это не бред, это настоящий женский рэп. Настоящий женский рэп. Это рэп. Настоящий женский рэп.

0: за мои 16 лет. Очень всех люблю, целую. МС Кисуля всегда с вами.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Когда мы летим, блядь!

0: топлюсь на...
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Looks like fucking piss.